0: Мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
1: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
2: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство в нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
1: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
3: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
4: Бабалардан мурасталган, улу кутту сактаган, ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, али күнчө абастаган. Бул жер жүрөгүнөн чак

0: Мирные игры кочевников.
1: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
2: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
1: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
3: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
1: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
4: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
6: Первое информационное радио.
7: В Кыргызстане 12 часов.

Вы слушаете Беренчи Радио, в эфире новости часа. С 1 октября этого года в Кыргызстане планируется индексация страховых частей пенсии и увеличение минимального размера пенсии до 8800 сомов. Это предусмотрено указом президента от 10 августа 2026 года. Коэффициент индексации страховых частей пенсии составит 1,20. При этом повышение будет не менее чем на 1000 сомов и не более чем на 10 тысяч сомов. По данным социального фонда, после индексации средний размер пенсии достигнут 12 898 сомов. На проведение индексации предусмотрено 4,4 миллиарда сомов, а число пенсионеров на 1 октября ожидается на уровне 832,4 тысячи человек. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев провел очередное рабочее совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка страны горюче-смазочными материалами. В ходе совещания обсуждены актуальные вопросы по текущей ситуации на рынке нефтепродуктов, включая вопросы поставок, наличия запасов и стабильного обеспечения потребителей необходимыми объемами ГСМ. Представители профильных госорганов рассказали о проводимой работе по обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов и недопущению дефицита на внутреннем рынке. По итогам заседания дан ряд поручений государственным органам по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов и дальнейшему контролю ситуации на внутреннем рынке. В Кыргызстане продолжается подготовка

0: Подготовка к осенне-зимнему периоду 2026-2027 под председательством заместителя председателя Кабинета министров, министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлиста Ахунбекова прошло заседание республиканского штаба. По данным Министерства энергетики, в этом году потребление электроэнергии ожидается на уровне 19,6 миллиардов киловатт-часов. Из них 15,5 миллиардов планируется выработать внутри страны, еще 4,1 миллиардов киловатт-часов покрыть за счет импорта. При этом объем воды в Токтагульском водохранилище ниже прошлогоднего показателя. Участникам штаба поручено обеспечить рациональное использование электроэнергии и водных ресурсов, а также своевременно завершить ремонт объектов энергетики. На предстоящий отопительный сезон республика должна обеспечить 45,5 тысяч тонн мазута и более 3,4 миллиона тонн угля. Поставки топлива на склады уже ведутся. Особое внимание уделено готовности теплоснабжающих предприятий Бишкека, Оша и регионов, а также обеспечению бюджетных учреждений необходимым топливом. Эрлист Ахунбеков подчеркнул персональную ответственность руководителей государственных органов, регионов и энергетических предприятий за своевременную подготовку к зиме. Согласно графику, все работы должны быть завершены до октября 2026 года. В Чуйской области продолжается строительство автомобильной дороги Арашан-Чункурчак, имеющей важное значение для туристической отрасли. На участке с 16 по 20 километр укладывают второй слой асфальта. Общая протяженность дороги составляет 21,7 километра. Как сообщили в пресс-службе госпредприятия «Кыргызавтожолтүндүк», также полностью завершены работы по установке подпорных стен и водопропускных труб вдоль дороги. Завершено и строительство двух мостов. В завершении выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории Чуйско-Таласской, Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской и Нарынской областей, местами в Джалабадской области дожди, грозы, местами в Иссык-Кульской, Нарынской областях осадки интенсивные, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха Чуйская область плюс 23,28, Таласская область плюс 33,38, Баткенская, Ошская, Джалабадская области плюс 33,38, Иссык-Кульская область плюс 21-26, Нарынская область плюс 20-25. В Чолпоноте временами ожидается дождь, гроза, днем плюс 22-24. В Бишкеке днем возможен кратковременный дождь, гроза, температура воздуха плюс 35-37.
1: Бабалардан мурасталган, улу кутту сактаган, ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, Али Гүнчө абастаган. Бул жер жүзүндө

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдырдан. Адам баласы алмұстақтан табиат менен татту мамледе болып келген кеңірі түндік жерлерден шақырық тарады. Бұл шақырықты ұққандардың бары сапарға аттанды. Жолдор қайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. Алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
2: Путь, пройденный организацией почти за 2.5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
1: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
3: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
1: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
4: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
5: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Первое информационное радио.
2: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. Кыргызстан рассматривает Францию, Италию и Японию в качестве новых направлений для организованного трудоустройства граждан. Об этом в интервью агентству Кабар сообщил заведующий отделом миграционных процессов и программ развития Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской республики Эркинбек Каримов. По его словам, министерство продолжает работу по расширению географии организованного трудоустройства, освоению новых рынков труда и снижению зависимости трудовой миграции от ограниченного числа стран. В соответствии с планом мероприятий по реализации второго этапа концепции миграционной политики Кыргызской республики на 2021-2030 годы разрабатывается дорожная карта по расширению географии трудоустройства граждан за рубежом. Для координации этой работы создана межведомственная рабочая группа. В рамках данной работы рассматриваются новые направления организованного трудоустройства, развивается сотрудничество с компетентными органами иностранных государств и зарубежными работодателями. В настоящее время прорабатываются новые европейские направления Франция и Италия, а среди стран Азии – Япония, отметил Эркинбек Каримов. В зале военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Министерства обороны Таджикистана состоялось внеочередное заседание Совета. Об этом сообщили в Минобороны страны. Участники обсудили вопросы укрепления законности и правопорядка, повышения профессиональной подготовки военнослужащих, обеспечения их здоровья и подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. Особое внимание уделили подготовке к 35-летию государственной независимости Таджикистана. В частности, рассмотрены вопросы проведения военных парадов в Душанбе, а также административных центров областей, городов и районов республики. Министр обороны Таджикистана Эмомали Сабирзода подчеркнул необходимость поддержания высокой служебной готовности, укрепления дисциплины и законности, предупреждения правонарушений и улучшения условий службы военнослужащих. С 25 августа в Астане электросамокатам запретят передвигаться по тротуарам. Пользователи смогут ездить по велодорожкам и велополосам, а при их отсутствии по правому краю проезжей части или обочине, в случаях, предусмотренных ПДД. Для выезда на проезжую часть водитель должен быть старше 18 лет, иметь водительское удостоверение любой категории и защитный шлем. Темное время суток – обязательны световозвращающие элементы. 1 июля при регистрации в приложении JET проверяются ИИН и возраст пользователя. Доступ лицам младше 18 лет закрывается. Также блокируются аккаунты, которыми родители разрешают пользоваться детям, и поездки вдвоем на одном самокате. Кроме того, на электросамокаты наносят идентификационные номера, по которым можно установить по записям камер видеонаблюдения. Пользователям запрещено оставлять самокаты посреди тротуаров, на проезжей части, велодорожках и парковочных местах. За нарушение предусмотрено взыскание или блокировка аккаунта. В Узбекистане планируют развивать активный и экстремальный туризм. Комитет по туризму подготовил проект постановления президента, который вынесен на общественное обсуждение. В рамках проекта определены 162 природных объекта с высоким потенциалом для активного туризма. В их числе 88 гор и горных массивов, 21 озеро, 20 водопадов, 18 пещер и гротов и 15 горных вершин. Предлагается ввести государственную регистрацию и учет объектов экстремального туризма, включая зиплайны, банджи-джампинг, родельбаны и подвесные мосты. Также планируется подготовка гидов и инструкторов по международным стандартам, перевод в электронный формат разрешений на посещение приграничных территорий и создание условий для развития туристической инфраструктуры. Кроме того, с 2027 года предпринимателей в сфере активного туризма предлагают освободить от таможенных пошлин при ввозе ряда транспортных средств, оборудования и специализированного снаряжения. Юный теннисист Туркменистана Али Гильдеев впервые выступит на международном турнире Roland Garros Junior Series by Renault Qualification for West and Central Asia. Соревнования пройдут с 17 по 22 августа в Алматы. 14-летний спортсмен получил право участия благодаря своему международному и азиатскому рейтингу. Лучшие игроки турнира получат путевки на финальный этап Roland Garros Junior Series в Японии, где будут разыграны путевки на юниорский Roland Garros 2027 года. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
3: УТРК-нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүңүздү көрүңүз. УТРК-нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
0: Урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосунун толкунунда радио клиника уктуруусун кайталап сунуштайбыз.
4: Добрый день, в эфире Беринча Радио, программа «Радиоклиника», в студии Айдай Низаркулова, за режиссерским пультом работает Айгуль Маметова. Кишечные инфекции – это группа заболеваний, которые поражают желудочно-кишечные тракты и вызываются различными микроорганизмами. Для профилактики кишечных инфекций важно соблюдать правила гигиены. Это регулярно мыть руки с мылом, пить только чистую воду, тщательно мыть продукты и правильно их готовить. Также необходимо хранить пищу в надлежащих условиях. Сегодня в программе «Радиоклиника» мы поговорим о кишечных инфекциях, разберемся, как они возникают и чем они могут быть опасны. Узнаем, как правильно защитить детей от заражения, какие меры профилактики действительно работают и почему так важно соблюдать гигиену рук. Также мы обсудим, как правильно мыть и употреблять фрукты, чтобы они приносили пользу, а не вред. Сегодня мы пригласили в нашу студию, чтобы обсудить эту тему, доцента кафедры детских инфекционных болезней Кыргызской государственной медицинской академии имени Ахунбаева, кандидата медицинских наук Дамирахан Чыныеву. Добрый день, Дамирахан Хамчубековна.
5: Здравствуйте.
4: Сегодня мы с вами говорим о кишечных инфекциях. Это то заболевание, которое наиболее актуально как раз-таки вот начиная с нынешнего времени, да, вот хотелось бы узнать ваши такие самые первые рекомендации, что нужно делать и почему все-таки нужно опасаться кишечных инфекций, которых ежегодно, конечно же, фиксируется большое количество.
5: Да. Острые кишечные инфекции являются злободневной проблемой на сегодняшний день. Угу. Когда появляется клубника, так и начинается сезон кишечных инфекций. И сезон кишечных инфекций не заканчивается, пока дыни и арбузы не закончатся у нас на рынке. Так и у нас эти случаи. Именно на острые кишечные инфекции считаются сезонной инфекцией. Но острые кишечные инфекции могут быть вызваны так и вирусами, так и микробами, так и, может быть, и простейшими и так далее. Очень много возбудителей. Но вирусные диареи в основном чаще бывают это в холодное время года, это зимой, это ротавирусы, норовирусы и другие вирусы могут вызвать. Так, а сезонные, вот именно в летнее время, в жаркое время года, это в основном это дизентерийная палочка, это сальмонеллы вызывают. Также могут быть и вызвать это стафилококки и условно-патогенные кишечные инфекции. Ну, для детей более старшего возраста и для взрослых в основном это у них чаще встречается шигеллез, это дизентерия, и встречается сальмонеллез. Ну, наверное, были свидетелем, вот, наверное, даже в холодное время года, когда люди, употребляя гамбургер или же шаурму, в школах были, на кафе, там называется это столовый буфет и так далее, когда идет массовое отравление. Она, проявления кишечной инфекции могут быть разные. Это мы их делим на три группы вообще. Это инвазивные кишечные инфекции, энтеры, потом секреторная диарея называется. И я объясню сейчас каждый из них, и персистирующие диареи. Угу. Это интероинвазивная кишечная инфекция. Это в основном это шигеллез и сальмонеллез. Да? Это дизентерия, шигеллез и сальмонеллез. Сейчас каждого из них расскажу. Это дизентерия и шигеллез в основном встречаются у детей более старшего возраста и взрослых. И в основном это путь передачи идет, контактно-бытовой путь передачи, когда мы не моем руки, употребляем немытые продукты, овощи, фрукты и так далее. Да? А сальмонеллез, здесь там 2000 их возбудителей, а в основном чаще встречаются это два возбудителя, это сальмонелла энтеритидис, который вызывает массовые пищевые токсикоинфекции, и сальмонелла тифемурием. Сальмонелла тифемурием в основном это встречается у детей раннего возраста, она протекает как нозокомиальная инфекция. Нозокомиальная, мы когда эти случаи в основном встречаются часто в стационарах. Когда мамы, не соблюдая обычный режим, контактно-бытовым путем, они у друг друга берут там, посуду, друг друга угощают, и берут мобильные телефоны. При этом, так как эти микробы же, и шигеллы, и сальмонеллы, они живут долго, длительно. Пока не обработаете, они сохраняются в течение долгого времени. Если обычное лето вот, часто употребляют некипяченую воду или же некипяченой водой обрабатывают эти овощи и фрукты, то в некипяченой воде эти микробы могут жить в течение 10-14 дней. Mm-hmm. А почвы, почему часто бывают вспышки кишечных инфекций в летнее время, а почвы они могут сохраняться в течение 2-3 месяцев. Ну, вы сейчас же замечаете, что на улицах продают, чего только не продают. Все открыто, как говорится, и хлебобулочные изделия, и салаты, и также и пирожки, и самсы, и т.д., и так далее, и так далее. Да, не же все открыто, а люди проходят, столько людей, все-таки пыль, есть частицы пыли, которые невидимы нашим глазом, они оседают, и тем более это в жаркое время года, когда они хранятся, ну, погода, если вот уже вчера было почти 28-29 градусов, угу, то в этих случаях эти микробы начинают размножаться очень сильно. Вот при интероинвазивных кишечных инфекциях это чаще идет поражение как тонкого, так и толстого кишечника. Да? Она проявляется в виде, например, типичной дизентерии, это когда у пациента отмечается на фоне симптомов интоксикации, это слабость, вялость, снижение аппетита, повышение температуры. У некоторых детей в тяжелых случаях могут быть бред, галлюцинации, судороги, потери сознания. И температура может доходить до 39-40-41 градуса. И одновременно у пациента через несколько часов появляется жидкий стул. Так, жидкий стул, это, как мы говорим иногда, это так и называется ректальный плевок. Там вначале он может, у него может быть стул как обычный, через 2-3 раза уже, как он сходил, то уже какашки становятся меньше и меньше, и как плевок. Но мы же не плюем целый горшок так же. Он будет сидеть, и тужится, из него выходит капелька гноя и крови. Вот это и называется ректальный плевок. А при сальмонеллезе, это когда идет массовое отравление. Массовое отравление считается, если из этого окружения этот же продукт, самсы, манты или что-нибудь поели, салаты, если 3 и более человек начинают, у него появляться признаки кишечной инфекции, это называется массовое отравление уже. Так. Дальше, оно может протекать как в виде гастрита, в виде гастроэнтерита и реже в виде гастроэнтероколита. Ну, здесь нужно сказать, в основном это мясо-молочные продукты, яйца, колбаса, рыба и так далее. Ну, часто бывает же, мы же ходим все тою на свадьбу всякие, да? Угу. И там есть же и салаты и с майонезом, особенно в жаркое время, вот эти салаты с майонезом очень опасны. И потом это мясо, которое, в общем-то, на последнюю же очередь дают бешпарма, для бешпармаку. Они же готовятся тоже, если они приготовлены были в этом кафе, то еще это может быть и не быть, но могут и быть другие. Да, ну, там есть и рыба жареная, есть и курица. То есть, ну, если скажем, что свадьба или той закончился где-то часов 10 или 12, то через 3-4 часа уже появляются первые признаки заболевания. Это повышение температуры, и тошнота, и рвота. И в области желудка отмечается чувство дискомфорта, как будто что-то мешает. Mm-hmm. В этих случаях, когда идет отравление, это пищевая токсикоинфекция, инкубационный период исчисляется от 3-4 часов. и до 24-48 часов, а так в течение 3-4 часов, например, до утра уже появляются эти признаки заболевания в виде многократной рвоты, иногда даже неукротимой. Вот последний случай вы были свидетелями, когда поели в столовой буфет, и там же из них один 34-летний, это 34-летний гражданин попал даже в реанимацию с клиникой гиповолемического шока. Тогда, когда он занимался самолечением, у него была многократная неукротимая рвота и водянистый стул. У него были очень большие потери жидкости как с рвотными массами, так и с стулом. Поэтому часто бывает в этих случаях, так как при употреблении чего-то, вот если он захочет пить жидкость или что-то, еду, появляются тошноты и рвота опять. И вот поэтому они часто не употребляют воду, не восполняя потери жидкости, у них доводит, что у них резко снижается давление. Это так называемый гиповолемический шок. Когда снижается давление, очень трудно поднять это давление. Поэтому в этих случаях, если есть такой анамнез, что они где-то поели что-то, запах не понравился или вкус не понравился, и появляются эти признаки заболевания, то, конечно, тут необходимо срочно обратиться к медработникам, позвонить или, потому что они все-таки же подскажут. И вот вторая группа секреторной диареи. Это секреторная диарея, почему она называется секреторной, замудренное слово, научное такое, да? Но в этих случаях часто болеют дети до года в основном. Там у них микроб идет, это условно-патогенные микробы. Это у них секреторная. Если в первой группе вот инвазивной дизентерии и сальмонеллез, там играет роль сам микроб, когда он внедряется в кишечник, он вызывает местный воспалительный процесс, он ковыряется, и слизистая кишечника, она же ранима, и отсюда и гной, и кровь вкаливают. А в этих случаях при секреторных диареях это его продукты распада этого микроба, то есть токсин, или так называемый для народа, это яд, который выделяет микроб при гибели. И этот яд нарушает всасывание воды в организме, и вся вода с организма, она уходит в кишечник. И поэтому в этих случаях все дети и какают только водой. Вот часто в этих случаях мамы расценивают это, как будто он писает. А на самом деле ребенок не мочится, он на самом деле он просто водой какает, с него льется, как с гуся вода. Вот в этих случаях часто у маленьких детей они при несвоевременном оказании помощи, не обращении куда-то в ССМ или в стационары, то тоже дети могут поступать в тяжелом состоянии в реанимационное отделение больницы. В этих случаях, когда кишечная инфекция, конечно, необходимо не в третью детскую обращаться, это для них специальная больница, для инфекционных больных, для больных с кишечной инфекцией, это инфекционная республиканская клиническая инфекционная больница, которая находится на Льва Толстого. Так как они могут потерять время только. Когда они обращаются в третью детскую, сейчас же поступлений очень много, они могут сидеть, но полчаса это нет, это такое минимальный. А так 2-3 часа ребенок-то рвет, и он и диарея у него. Пока доедет до инфекционной больницы, опять в очереди будут сидеть, и они будут поэтому возмущаться. И часто дети могут попасть в очень тяжелом состоянии в любые кишечные отделения.
6: Так. Вот. Да. Смотрите, вы сейчас рассказали о том признаке, да, скажем так, на который не все родители обращают внимание.
5: Обращают, да, да.
6: Да. А можно ли все-таки кишечные инфекции спутать с каким-то другим недомоганием? Вот, как
5: да,
6: можно
5: это может быть, так как это варианты могут быть по степени тяжести мы делим. Да? Может быть легкая форма, средняя, тяжелая, тяжелая форма. Вот при тяжелой форме на фоне высокой температуры от 39 до 40-42 градусов иногда маленькие дети, они начинают просто плакать. Дети, особенно до года, у них мы называем это нейротоксикоз. И у них может быть тошнота, рвота и беспокойство. И они начинают плакать постоянно, без остановки. Это первая фаза нейротоксикоза, так называемая стадия возбуждения. И часто в этих случаях, так как вот, ой, соседка заходила, и ребенок после того, как она ушла, стал беспокойным, стал плакать без остановки и вырвал. Они часто наши граждане расценивают, как изглазили. И вот начинают они ходить, время терять к муле. Что же происходит при этом? когда здесь токсин, который выделил этот микроб, он действует на сосуды головного мозга, и там, где повышается проницаемость стенки сосудов, и жидкая часть крови выходит, он приводит к отеку самого головного мозга. И поэтому мозг не помещается в черепную коробку, и поэтому ребенок, он же не может сказать, что у него голова болит. Угу. Он будет плакать без остановки. Это мы так называем постоянный монотонный плач. И часто наши граждане это расценивают как: ой, у него был отец такой плаксивым, поэтому ребенок стал таким плаксивым. Нет, это не из-за этого, а из-за того, что у него идет отек мозга. И часто кто же дает такое проявление, как в виде нейротоксикоза, это те дети, которые рождаются тяжело. Например, некоторые могут выходить ногами, некоторые поперечное положение плода или попой выходит, или же у них бывает, что овитие пуповины однократное или двукратное, или говорят, что он когда вышел, говорит, и из маминой чрева, то он не плакал, он был синим. Или белый, или синий асфиксия, так называемый. Вот часто эти дети, когда при любых заболеваниях, они могут дать вот такое проявление в виде нейротоксикоза. Это часто, конечно, характерно для детей раннего возраста. И здесь могут увидеть, конечно, и обязательно могут быть судороги. Поэтому вот они будут время терять, родители, они ходят к мулле, и который будет заговаривать со своей камчой и заговаривать какие-то свои эти обряды. И у ребенка из-за того, что мозг отекает, он устремляется в затылочное отверстие, и он успокаивается. Судорог нет, но мама, родители думают часто, что ему стало хорошо, они не обращаются. В этих случаях из-за отека мозга он устремляется в затылочное отверстие, и ребенок может умереть через некоторое время, и все. Так как у него уже из-за отека головного мозга, это уже осложнение, отек головного мозга. Это называется отек и набухание головного мозга. Или когда идет частичное вклинение этого мозга в затылочное отверстие, то ребенок может остаться инвалидом, живым трупом. Это так называемый декортикационный синдром, есть такой. Это живой труп, когда ребенок не слышит, не видит, а сердце бьется, дышит, он останется на всю жизнь больным. Вот еще вопрос, когда только обнаружили больного, часто мамы сами самостоятельно начинают давать разные всякие лекарства, да, в частности, это антибиотики. Они идут в аптеке или дома, каких-то запасы есть, и начинают давать. Из-за того, что они неправильно дают эти лекарства, и у них развивается вот третья группа кишечных инфекций, это персистирующие диареи. Вот часто бывает, что они сегодня у ребенка, если появилась диарея, то они дают, например, форазолидон или даже рифампицин, или же ципрофлоксацин, левомицетин, тетрациклин, которые вот последние два лекарства, они вообще противопоказаны детям, так как они очень вредные. Вот сегодня один день дали, а завтра ребенку стало лучше, он стал играться, кушает, они перестают давать, так как думают, что однократная дача или однодневная дача, что помогло, и нет. Через день-два, и у него появляется опять диарея, они начинают давать опять другие антибиотики. И вот так, если это наличие жидкого стула в течение двух недель, то хорошо, то плохо, в этих случаях часто развивается так называемый дисбактериоз и ферментопатия. Это результат неправильной дачи и передозировки этих антибиотиков. То там придется лечить долго-долго. А потом часто мамы говорят, да, только, ну, если вирусное заболевает бронхитом или пневмонией, дали, говорят, только один раз антибиотики, у него появилась диарея. Это результат неправильного лечения. Поэтому мамы должны знать, что надо делать при появлении кишечных инфекций. Наверное, скажем попозже, да?
6: Угу. Да, давайте как раз вот сейчас мы будем поговорим о том, что нужно делать мамам, да, что не нужно делать.
5: При первых
6: мы
5: признаках,
6: уже
5: да?
6: Узнали, да, что нужно делать. Вот можно даже, знаете, немного по возрасту, да, пройтись. Вот маленькие дети 4-5 лет, 3-2, потому что сейчас маленьким детям тоже активно дают фрукты обычно, и можем немножечко постарше.
5: Да, вот не зря сказала, что появилась клубника. Вот на улице замечаю сейчас, когда с рынка идут, люди, даже взрослые уже купили, они только что купили, они уже сами оттуда кушают. Знаете же, клубника, знаете, она же на земле же растет, она же не как яблоки, не как эти же, они растут выше. А там же есть и простейшие, это глисты тоже, можно глистами заразиться. Их надо же, когда принесли домой, надо же обрабатывать на 10-15 минут, надо замачивать соды, чтобы вспылили эти личинки вот этих простейших. А так употреблять сразу, конечно, этого нельзя. И также и детям же дают. Видите, еще уже на улицах вот и продают и шаурму, то же самое. Это сезон же. И шаурма, конечно, самсы, манты, они же любое время года есть, но в основном почему бывает летнее время, да? Ну, потому что жара. А эти микробы в жаре, они же очень сильно быстро размножаются и могут вызвать. И когда родители покупают какие овощи, фрукты, какие, ну, хлеб, скажем, или другие продукты, вот здесь, пожалуйста, обратите внимание на как, какой человек вам, продавец вам, какого он вообще, его вид, какая рука у него, имеются ли же ногти, как говорится, как она грязными руками берет, тут же она берет деньги, тут же вам и подает, и сам за иманты, как говорится. Или они когда шипчиком берут, или же пакетик одевают некоторые, пакетиками с пакетов пакета не кладут. Но все равно, если она в жаре не соблюдается условия хранения, как мясо, молочных продуктов, почему и не быть этой острой кишечной инфекцией? И, конечно, летом жара, вот ее на улицах же продают же разноцветные всякие напитки, да? Красные, желтые, зеленые, как бы. И там же эти люди, которые продают эти же, эту же воду, они же берут с крана, понимаете? Из крана потом они этот порошок, они разбавляют, и потом же людям продают. И вроде бы напитки холодные, но опять-таки некипяченая вода – это тоже проблема номер один, которая могут вызвать кишечную инфекцию. Так, и в зависимости от возраста, это часто мамы, еще надо обратить внимание, надо акцентировать на то, что вот особенно в наших кыргызских семьях, это как только ребенок начал, родился, и чтобы не плакал, они себе ребенку засовывают соску. Понимаете, чтобы он меньше плакал, чтобы он не требовал мамину грудь, как говорится. А эту же соску мама сама сосет и потом ребенку дает, она не обрабатывает. И у мамы, конечно, ну давайте скажем, пусть 25-30 лет, у мамы же уже желудок больной, поймите. Так, а в желудке у нее хеликобактер есть, который вызывает у нее гастрит, язву желудка. И мама тех детей, которые употребляют, в общем, сосут соску, они уже с малых лет награждают этих детей гастритом и так далее. Да? Они, почему, говорят, часто говорят, я вот то, что уже даю, что-то у него и опять диарея появляется и так далее. Да? Так, и еще часто вот, когда у детей 5-6 месяцев, 7 месяцев, ну, когда появляются первые зубы, то они всегда появление вот этой жидкой стула, они расценивают, как что это у них прорезываются зубы. Это тоже иногда неправильно. При прорезывании зубов у детей может быть день-два температура и набухшие десны, и потом уже будут прорезываться зубы. Да? Но в этих случаях день-два могут быть у него, ну, максимум 3. Такой характерный стул, желтый обычно, как и обычный детский.

0: Любую еду у детей появляется аллергия, так как эти, они же сейчас детские лекарства выпускаются многие в виде сиропа или суспензии. Однократная дача у них уже дают аллергию, и мамы, тем более, если они во время беременности употребляли, кроме сникерса, ничего сладости, но я же молодежь же балует, и вот откуда и проблемы. Потом проблемы, конечно, создают для докторов, потому что они невозможно лечить эту аллергию, понимаете. Любое лекарство даешь, он обсыпает, и очень большая проблема. Поэтому экологически чистые продукты пусть во время беременности кушают, а потом уже, как только рождается ребенок, надо быть осторожным с всякими овощами и фруктами. Это по возрасту потихоньку надо. И когда у ребенка диарея, мамы тоже должны следить за своей диетой. Они должны кушать вот эти всякие овощи, фрукты, жирные, жареные, соленые. И дети, когда уже их начинают подкармливать, докорм или прикорм, они часто тоже, если у них нет холодильника, есть такие семьи тоже, особенно в новостройках, они хранились на столе где-то там, опять-таки прокисшее молоко или что-то там, не соблюдая условия хранения. И часто бывают эти маленькие дети, могут быть и как и сальмонеллез, так и дизентерии, и другие кишечные инфекции тоже могут быть.
1: Хорошо, спасибо вам большое за вашу информацию. Я напомню, что сегодня у нас в программе «Радиоклиника» приняла участие доцент кафедры детских инфекционных болезней Кыргызской государственной медицинской академии имени Ахунбаева, кандидат медицинских наук Демирахан Чыныева. Программу «Радиоклиника» провела Айдай Низаркулова.

0: Добрый день, на Биринчи радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан», в студии Айда Юнузаркулова и Канат Султакеев. В период туристического сезона вопросы безопасности дорожного движения в Кыргызской республике приобретают особую актуальность. Увеличение количества транспортных средств на дорогах, рост туристического потока и высокая интенсивность движения требуют от всех участников дорожного движения особой ответственности и соблюдения установленных правил. Обеспечение безопасности на дорогах является одной из важных задач, направленных на сохранение жизни и здоровья граждан, а также гостей страны. По данным Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Кыргызской республики, в Кыргызстане с 31 июля по 6 августа выявлено 28 753 нарушения правил дорожного движения. ГУБДД призвало водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и ответственно относиться к безопасности на дорогах. Сейчас мы побеседуем с начальником пресс-службы Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики капитаном милиции Нурсултаном Муратбековым о безопасности на дорогах.
1: Да, добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, на сегодняшний день вообще, как обеспечивается безопасность на дорогах?
2: Ага. Наши сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения работают в три смены в круглосуточном режиме по всей территории Кыргызской Республики. Посты поставлены на основных трассах. Это Бишкек-Ош, Ош-Баткен, Бишкек-Ош-Джалалабад, Бишкек, Нарын, Торгард, Каракол, Ананьева, Чолпанаты, Тонг. Вот везде наши сотрудники по региональности работают в круглосуточном режиме в три смены, обеспечивают безопасность дорожного движения. В ночную смену, это где-то под утро, в 3-4, они останавливают водителей, спрашивают, нормально ли, не хотят ли они спать, все ли в порядке, чтобы они доехали до своего дома или еще куда-нибудь безопасно. Также по всей территории, вы знаете, да, что с 1 июля у нас начали работать камеры «Безопасная страна». Они фиксируют скоростной режим, ремень безопасности, разговор по сотовому телефону, выезд на встречную полосу движения. Очень на данный момент очень хорошо. Фиксации идут прям, водители начали не нарушать правила дорожного движения. И в целом по Кыргызстану, да, работает. Посты стоят на Сосновка, как вы, наверное, замечали, всегда там стоят наши сотрудники, проводят профилактические беседы с водителями. Также, если выявляют нарушение, на месте составляют протокол о правонарушении. Если есть предупреждающие, то просто предупреждают и отпускают.
1: Если остановиться на безопасности именно в Иссык-Кульской области, мы знаем, что ежегодно по дороге на Иссык-Куль, да, случается большое количество ДТП, но в этом году, как мы могли заметить, таких случаев все-таки стало меньше.
2: Да, снизилась ДТП, дорога с Чуйской области до Иссык-Кульской области. Это эффект дал камеры безопасной страны. Далее наши сотрудники. Мы взяли еще с управления патрульной службы милиции города Бишкек в Иссык-Кульскую область, откомандировали сотрудников отдела патрульной службы милиции города Ош в Иссык-Кульскую область по всем постам, начиная с Чуйской области, это с ГС-5, до Чолпанаты наши сотрудники стоят на каждом перекрестке, регулируют дорожное движение и работают с водителями. Но к турсезону, на данный момент, что хотел сказать, большой поток автомашин выезжает именно в Иссык-Кульскую область в пятницу. В пятницу начинается, и в воскресенье уже выезд в Иссык-Кульскую область. И вот в этот момент наш сотрудник работает в повышенном режиме. Они стоят прямо посередине дороги и регулируют дорожное движение. Также туристам, приезжающие с разных стран к нам в гости, раздаются буклеты, книги по правилам дорожного движения. С ними проводятся профилактические беседы. Как вы заметили, у нас очень много позитивных видео со стороны туристов. Все показывают, как наши сотрудники милиции работают очень вежливо, добросовестно, показывая этику сотрудника. В этом году у нас очень хорошо и стабильно справляемся.
1: И вообще, можете сказать по безопасности, за неделю вот была опубликована статистика по ДТП по всей стране?
2: Да, у нас есть недельный отчет, мы еженедельно даем средств массовой информации с 31 июля по 6 августа. 2022 года, по предварительным данным, было выявлено 28 753 нарушения правил дорожного движения. Это на территории Кыргызской республики. Из них 4502 за управление транспортными средствами без соответствующих документов, 415 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 207 незаконные затемненные стекла автомобиля, это тонировка, 841 за нарушение правил дорожного движения с участием пешеходов, 4582 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств, 33 случаев автохулиганства и 1567 случаев превышения скоростного режима, 8 фактов управления транспортным средством с подложными государственными регистрационно-номерными знаками и, кроме того, 13357 фактов нарушения других правил дорожного движения и 3241 автомашин водворены на специализированную штрафную стоянку. Это вот у нас недельный отчет для граждан, так как мы вот работаем, и это все выявление нашими сотрудниками.
1: Скажите, пожалуйста, вот на Иссык-Куле обычно еще работает в это время туристическая милиция. Вот, может, у вас есть информация, с какими вопросами обращались к туристической милиции, получается, туристы, да, какая помощь была оказана и вообще какая помощь оказывает?
2: Так, они относятся к управлению внутренних дел Иссык-Кульской области, свои функциональные обязанности, но так как мы, так, есть небольшая информация, да, они работают, у них есть и конная туристическая милиция, есть водная туристическая милиция, они работают не только на дороге, но и в горных местах, на самом Иссык-Куле. Также проводят профилактические беседы, помогают туристам. Туристическая милиция показала себя очень хорошо. Создание туристической милиции дало большой эффект в кыргызской милиции в целом для нашей страны. Они знают разные языки, что на немецком, что на французском, что на китайском, могут объяснить любому туристу. Туристам тоже это очень дал большой эффект. Вежливое обращение на воде, все время надевать жилеты в горах, если кататься на лошадях, чтобы они были осторожны. Также они стоят на дорогах, на пешеходных переходах. Также хотелось бы обратиться для всех водителей, не для всех, для каждого водителя, кто сейчас едет за рулем. Мы хотели бы сказать, чтобы они соблюдали правила дорожного движения, надевали ремни безопасности, не разговаривали по сотовому телефону и не превышали скоростный режим. Есть такое негласное слово, правила дорожного движения написано кровью. Одна секунда может решить жизнь на до и после. Это в первую очередь нужно соблюдать правила дорожного движения. Мы неукоснительно будем это говорить, чтобы для каждого водителя эти слова доходили не просто словами, а чтобы они понимали, что речь идет о жизни. А жизнь, она ведь одна. Каждого водителя дома всегда ждет семья, родители, близкие, дети. А для этого нужно всего лишь соблюдать правила дорожного движения и ехать, не соблюдая скоростной режим. Это вот в первую очередь мы вот так вот обращаемся к нашим водителям. Надеюсь, наши слушатели, которые сейчас слушают на данный момент, они будут соблюдать правила дорожного движения.
3: Итак, обеспечение безопасности на дорогах является одной из важных задач, направленных на сохранение жизни и здоровья граждан, а также гостей страны. Отмечу, что в Кыргызстане с 31 июля по 6 августа этого года выявлено 28 753 нарушения правил дорожного движения, и ГУБДД МВД призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательным и ответственно относиться к безопасности на дорогах. Итак, с 31 июля по 6 августа, еще раз напомню, выявлено за этот короткий срок 28 753 нарушений правил дорожного движения. И по предварительным данным, из общего числа нарушений 4502 – это управление транспортными средствами без соответствующих документов, 415 нарушений управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 207 – незаконное затемнение стекол транспортных средств – 841 нарушение правил дорожного движения с участием пешеходов, 4582 нарушение правил эксплуатации транспортных средств, 33 автохулиганства, 1567 превышение установленной скорости, 8 нарушений – это управление транспортными средствами с подложными госномерами. 13357 нарушений – это входит в число других нарушений правил дорожного движения. И за различные нарушения правил дорожного Движение 3241 транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку. И ГУБДД МВД призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и ответственно относиться к безопасности на дорогах. Об этом нам только что по прямой телефонной связи рассказал начальник пресс-службы ГУБДД МВД Кыргызской Республики капитан милиции Нурсултан Муратбеков. Мы продолжаем нашу программу и к другим темам. До 2020 года таможня собирала около 20 миллиардов сомов в год, тогда как сейчас сопоставимые объемы поступления обеспечиваются примерно за месяц. Об этом сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков. Государственной таможенной службе Кыргызстана рассказали о работе ситуационного центра, отметив, что процесс полностью оцифрован, а камеры работают в круглосуточном режиме. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
0: Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков прокомментировал распространяемое в соцсетях видеообращение Сыргака Кенжебаева. По словам Орунбекова, приведенные в ролике утверждения являются ложными, манипулятивными и не подтверждаются фактами. В качестве примера он привел данные по таможенным поступлениям. По его словам, до 2020 года таможня собирала около 20 миллиардов сомов в год, тогда как сейчас сопоставимые объемы поступлений обеспечиваются примерно за месяц.
4: Мы азыр жакшы билесиздер, бул бажы тармагы 2020 жылга чейин.
5: Таможенная сфера и раньше была одной из тех отраслей, где часто говорили о коррупционных схемах. Поэтому заявления о том, что из таможни воруют деньги, быстро находят отклик у общественности и могут превращаться в информационный инструмент для дискредитации президента. В то же время обратим внимание на показатели таможенной сферы за последние годы. В 2021 году в государственный бюджет от таможни поступило 46 миллиардов 900 миллионов сомов. В 2022 году этот показатель составил 27 миллиардов сомов. В 2023 году таможенные доходы достигли 111,5 миллиардов сомов. В 2024 году поступило 123,1 миллиарда сомов. А в 2025 году доходы от таможни составили 255,4 миллиарда сомов.
0: Дайырбек Орунбеков отметил, что резкий рост доходов начался с 2021 года на 2026 год. По его данным, перед таможенными органами поставлен план по сбору 161,5 миллиарда сомов. Он также заявил, что ежемесячные показатели выполняются с превышением плана. «Значит, в этой сфере проведена реформа и никаких оснований для сомнений быть не может», – заявил Орунбеков. Представитель таможенной службы подробнее рассказал о работе ситуационного центра.
6: Таможенная служба на сегодняшний день полностью оцифровала все документы и работает исключительно через информационную систему. Будь то автомобиль или другое транспортное средство, когда оно прибывает и проходит через наш пункт пропуска, вся информация автоматически заносится в систему. Например, можно посмотреть данные по пункту пропуска Таругард, какие автомобили прошли сегодня, в какое время и как было оформлено их прохождение. Это фактически история всех транспортных средств, прошедших за сегодняшний день. Когда автомобиль въезжает на пункт пропуска, он автоматически фиксируется системой. При этом сотрудник не вмешивается в процесс регистрации. Все камеры работают в полном объеме. Их количество достигает 24. После этого соответствующие органы на пункте пропуска проводят свои контрольные процедуры и выдают необходимые разрешения. После пересечения границы мы с помощью GPS-технологий можем полностью отслеживать маршрут транспортного средства по территории Кыргызстана, то есть сохраняется вся история его движения, откуда автомобиль выехал, с каким грузом прибыл, какой именно груз находится внутри, по какому маршруту он движется и какие сведения имеются о нем вплоть до момента таможенного оформления. Таким образом, можно получить полную информацию об автомобиле и его грузе от момента пересечения границы до завершения всех таможенных процедур.
0: Работу таможни контролируют в режиме онлайн через ситуационный центр. Сейчас все работает в режиме онлайн, поэтому мы видим, что растут поступления в бюджет, отметил Дайырбек Орунбеков.
4: Система чоң машина болобу, жүк ташыган машина болобу, пустой машина өтөбү, баарын ушинтип туруп, карап, текшерип турат. Эч ким ал жерден буйтап өтүп, же болбосо бир каттабай жүктөрдү чыгарып ийе турган схема жок. Муну онлайн президент да карап турат, канча машина өткөнүн. Укук коргоо органдары да карап турат, министрлер кабинетинин төрагасы карап турат. Азыр эч кимди эч ким алдай албайт. Ошон үчүн кирешелер көбөйдү.
7: Таким образом, по сравнению с 2021 годом, в 2025 году таможенные поступления выросли примерно в 5-4 раза. Сейчас никто никого не сможет обмануть, потому что работает ситуационный центр, все работает онлайн, нет никаких схем на таможне. За этим следят и президент, и правоохранительные органы. Айдайн Заркулова, Биринчи Радио.
0: При поддержке Кыргызско-Узбекского фонда развития в Кыргызстане реализуется ряд инвестиционных проектов. Благодаря расширению деятельности предприятий растут объемы производства и создаются новые рабочие места. Уже создано около 1000 рабочих мест. Подробности в материале Каната Султакеева.
8: Одним из направлений сотрудничества Кыргызстана и Узбекистана становится развитие логистической инфраструктуры. Так, в Алабукинском районе Джалалабадской области, на границе с Касансайским районом Наманганской области Узбекистана, строится логистический центр площадью 12 тысяч квадратных метров. Проект реализуется в сотрудничестве с Наманганской областью. О его значении рассказывает предприниматель Улан Максимбеков.
9: Биз бүгүнкү күнү ушул Алабука районду Наманган области.
8: На границе с Узбекистаном мы построили торгово-логистический центр. Теперь предлагаем совместно создать здесь свободную экономическую зону. Подобные зоны успешно работают между Казахстаном и Китаем, а также Узбекистаном и Афганистаном. Мы намерены реализовать этот проект совместно с Джалалабадской областью. Создание таких логистических центров играет важную роль в развитии торгово-экономического сотрудничества двух стран. Здесь появится возможность хранить необходимые товары и обеспечивать их дальнейшую поставку, говорит председатель правления Узбекско-Кыргызского фонда развития Азиз Алиев.
10: Со времен своего начала работы Узбекско-Кыргызский фонд одобрил 37 проектов общей стоимостью больше 100 миллионов долларов, которые работают в различных секторах экономики Кыргызстана, легкой промышленности, транспортном секторе, логистическом секторе, секторе малого и среднего бизнеса. Поэтому в рамках этих проектов, естественно, создаются рабочие места, которые фонд ежемесячно мониторит. Мы анализируем, сколько эффекта, экономического эффекта, сколько экспорт-импортных операций между Кыргызстаном и Узбекистаном благодаря деятельности фонда получилось. Сколько на самом деле рабочих мест создается, и вот каждый наш проект — это определенное количество рабочих мест, конечно. Мы через средства фонда поставили более 380 единиц техники. Соответственно, для каждого нужна водитель, каждому нужен обслуживающий персонал. Вот уже где-то порядка 600 рабочих мест только вокруг техники нашей создано, которая обслуживает, ездит, ремонтирует. Не говоря уже о тех фабриках, на которых работают наши граждане ежедневно. Наши фабрики, которые профинансированы через Узбекский фонд, они, конечно же, привлекают рабочую силу, привлекают профессионалов для того, чтобы эффективно пользоваться данными ресурсами.
8: Узбекско-Кыргызский фонд развития продолжает финансировать проекты в сфере промышленности, инфраструктуры и производственной кооперации. На сегодняшний день фонд одобрил и реализует 37 проектов общей стоимостью около 100 миллионов долларов. Кроме того, в рамках профинансированных проектов в Кыргызстан уже поставлено около 380 единиц специализированной и коммерческой техники. По словам председателя правления Узбекско-Кыргызского фонда развития Азиза Алиева, фонд поддерживает проекты в текстильной промышленности, энергетике, логистике, производстве, а также в сфере муниципальной инфраструктуры и обновления общественного транспорта. В результате реализации этих проектов в Кыргызстане создано около 1000 новых рабочих мест.
10: Фонд активно продолжает работать. Сейчас 11 новых проектов мы в своем портфеле готовим общей суммой больше 100 миллионов долларов. Среди них объекты туризма, промышленности, гидроэнергетики, малые ГЭС мы также активно поддерживаем. Также поставка техники и сектор малого и среднего бизнеса. Мы рассчитываем активно путем данных проектов создавать новые рабочие места, поддерживать бизнес и помогать нашим предпринимателям работать для экономики обоих стран.
8: Совместные проекты способствуют и росту взаимной торговли. По данным фонда, товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном увеличился примерно на 40 миллионов долларов. В настоящее время фонд рассматривает еще 11 проектов общей стоимостью более 100 миллионов долларов. Их реализация направлена на дальнейшую поддержку предпринимательства, развитие производства и создание новых рабочих мест.
3: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Асамалиев провел очередное рабочее совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка страны горюче-смазочными материалами. В ходе совещания обсуждены актуальные вопросы по текущей ситуации на рынке нефтепродуктов, включая вопросы поставок, наличия запасов и стабильного обеспечения потребителей необходимыми объемами ГСЭ. Представители профильных госорганов рассказали о проводимой работе по обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов и недопущению дефицита на внутреннем рынке. По итогам заседания дан ряд поручений государственным органам по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов и дальнейшему контролю ситуации на внутреннем рынке. В Кыргызстане продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. Под председательством заместителя председателя Кабинета министров, министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлиста Акунбекова прошло заседание республиканского штаба. По данным Министерства энергетики, в этом году потребление электроэнергии ожидается на уровне 19,6 миллиардов киловатт-часов, из них 15,5 миллиардов планируется выработать внутри страны, еще 4,1 миллиард киловатт-часов покрыть за счет импорта. При этом объемы воды в Токтагульском водохранилище ниже прошлогоднего показателя. Участникам штаба поручено обеспечить рациональное использование электроэнергии и водных ресурсов, а также своевременно завершить ремонт объектов энергетики. На предстоящий отопительный сезон республика должна обеспечить 45,5 тысячи тонн мазута и более 3,4 миллионов тонн угля. Поставки топлива на склады уже ведутся. Особое внимание уделено готовности теплоснабжающих предприятий Бишкека, Оша и регионов, а также обеспечению бюджетных учреждений необходимым топливом. Эрлист Ахунбеков подчеркнул персональную ответственность руководителей госорганов, регионов и энергетических предприятий за своевременную подготовку к зиме. Согласно графику, все работы должны быть завершены до октября 2026 года. Согласно требованиям, вступившим в силу с 1 июля, граждане Кыргызстана за 72 часа до выезда в Россию должны скачать мобильное приложение RU-ID и пройти регистрацию. Об этом сегодня в эфире Беринчи радио сообщил третий секретарь консульского департамента Министерства иностранных дел Нургазы Джумалиев. По его словам, в настоящее время в России находится 502 тысячи кыргызстанцев. В связи с ужесточением миграционных требований, граждане перед выездом и въездом в Россию должны пройти соответствующие процедуры. В то же время отсутствие регистрации в приложении RU-ID или отсутствие самого приложения не является основанием для отказа во въезде через границу России. По информации Джумалиева, после въезда в Россию иностранному гражданину предоставляется возможность в течение 30 дней заключить трудовой договор и пройти соответствующую регистрацию. Только после этого он сможет осуществлять законную трудовую деятельность. Он отметил, что система RU-ID с одной стороны ужесточает миграционные требования, а с другой создает удобные условия для получения госуслуг на территории России. По состоянию на 1 сентября 2025 года за нарушение миграционного законодательства России 91 тысяч кыргызстанцев внесены в черный список. Об этом в эфире Биринчи Радио сообщил третий секретарь консульского департамента Министерства иностранных дел Нургазы Джумалиев. По его словам, если гражданин считает, что его внесли в черный список необоснованно, он может обратиться в консульский департамент МИД Кыргызстана. Как он отметил, мобильное приложение Амина используется для осуществления миграционного учета в городе Москве и Московской области России. Зарегистрироваться в приложении должны кыргызстанцы, работающие в указанных регионах, члены их семей, лица старше 18 лет, прибывшие с целью обучения, а также граждане, приехавшие в качестве гостей и изменившие цель пребывания в стране по истечению 90 дней. В Чуйской области продолжается строительство автомобильной дороги Арашан-Чункурчак, имеющей важное значение для туристической отрасли. На участке 16 по 20 километр укладывают второй слой асфальта. Общая протяженность дороги составляет 21,7 километра. Как сообщили в пресс-службе госпредприятия «Кыргызавтожолтундук», также полностью завершены работы по установке подпорных стен и водопропускных труб вдоль дороги. Завершено и строительство двух мостов. На опасных участках устанавливаются дорожные знаки и металлические дорожные ограждения для повышения безопасности движения. Отмечается, что дорога Арашан-Чункурчак является одним из основных маршрутов горнолыжным базам и зонам отдыха в Чункурчаке. После завершения строительства проезд к туробъектам станет более удобным и безопасным. В Кыргызстане на сегодня функционируют 115 фостерных семей, где воспитываются 244 ребенка. Об этом сообщили в Министерстве труда, соцобеспечения и миграции. В ведомстве подчеркнули, что Минтруда продолжает развивать систему фостерных семей в Кыргызстане. Для подготовки кандидатов в фостерные родители и содержания детей в таких семьях ежегодно предусмотрены бюджетные средства. С 2014 года более 400 ребят получили услуги фостерных семей. Уточняется, что фостерная или приемная семья – это обученная семья, которая осуществляет воспитание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на определенный период времени на основании договора с государством. Фостерные родители могут стать граждане от 30 до 65 лет, которые прошли специальное обучение. Региональные управления министерства ведут постоянный мониторинг соблюдения требований по воспитанию и уходу за детьми в таких семьях. Напомним, порядок предоставления услуг фостерных семей регулируется постановлением правительства под номером 622 от 21 декабря 2020 года. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Иссык-Куль-Скандарынской областях, горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы в зоне земледелия Ошской области и по остальной территории без осадков. Завтра днем на большей части территории Чуйской, Иссык-Куль-Скандарынской, Нарынской областей, местами в Талаской области, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха. Чуйская область ночью плюс 18-23, днем плюс 32-30. Талаская область ночью плюс 13-18, днем плюс 28-33. Баткенская, Ошская, Джалабадская области ночью плюс 19-24, днем плюс 34-39. Иссык-Кульская область ночью плюс 12-17, днем плюс 23-28. Нарынская область ночью плюс 8-13, днем плюс 19-24. В Чолпанате временами кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 15-17, днем плюс 23-25. В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, ночью плюс 20-22, днем плюс 34-36.
0: Мы продолжаем программу «Кыргызстан» и переходим к другим темам. Рост товарооборота в странах Евразийского экономического союза по итогам 2026 года ожидается на уровне 7,3% до 102 миллиардов долларов. Об этом стало известно на прошедшем 7 августа заседании Евразийского межправительственного совета. Взаимная торговля продолжает оставаться важным фактом экономического роста. В прошлом году товарооборот составил 95 миллиардов миллиардов долларов, снизившись на 3,5%. В текущем году эксперты отмечают, что несмотря на вызовы экономики государств-членов ЕАЭС, сохраняют устойчивость и потенциалы для дальнейшего роста и развития. Подробности далее.
7: Рост товарооборота в странах Евразийского экономического союза по итогам 2026 года ожидается на уровне 7,3% до 102 миллиардов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Евразийского межправсовета. Взаимная торговля продолжает оставаться важным фактом экономического роста. В прошлом году товарооборот внутри ЕАЭС составил 95 миллиардов долларов, снизившись на 3,5%. В текущем году прогнозируется восстановление роста и увеличение данного показателя на 7,3%. Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров на встрече с главами правительств государств-членов Евразийского экономического союза отметил положительную динамику развития союза.
11: Сегодня Евразийский экономический союз подтверждает свою востребованность как эффективное интеграционное объединение, способное обеспечивать устойчивость экономик государств-членов и создавать новые возможности для совместного развития. Именно поэтому наша общая задача – сохранять единство, укреплять взаимное доверие и последовательно углублять экономическую интеграцию в интересах наших народов, наших стран. В настоящее время в рамках Союза ведется работа над углублением партнерства и расширением торгово-экономического сотрудничества с третьими странами. Вместе с тем, хотел бы подчеркнуть, что дальнейшее развитие свободной торговли должно сопровождаться созданием справедливых и равных условий конкуренции для отечественных производителей. Это вопрос усиления работы, наращивания совместных кооперационных проектов в сфере промышленности, агропромышленности и локализации их в странах с малой экономикой.
7: Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияр Иманалиев рассказал, какие еще вопросы были обсуждены на заседании.
12: Были также рассмотрены вопросы взаимодействия ЕАЭС с Китайской Народной Республикой. Там, как вы знаете, идет пилотный проект по переходу на электронный документооборот в рамках обмена информацией с китайской железной дорогой. В этом пилотном проекте принимают все страны государств-членов, и на сегодняшний день были также обсуждены вопросы цифровизации транспортных коридоров стран ЕАЭС, это транспортные коридоры север-юг и запад-восток. В целом, на сегодняшний день у нас на пространстве Евразийского экономического союза действительно происходят очень большие изменения, это и не только в нашем союзе, но и это большая тенденция в целом в мире. И мы видим очень большой интенсивный рост электронной торговли. На сегодняшний день, по итогам 2020 года, 2025 год еще мы ведем расчеты окончательные, но по итогам 2024 года объемы электронной торговли в целом в торговле во взаимной у нас составил порядка 17%, и он превысил уже уровень 110 миллиардов долларов США. То есть это очень большой, емкий рынок, который на сегодняшний день очень стремительно развивается, объемы растут, и, соответственно, данное соглашение, оно на сегодняшний день закладывает основные принципы функционирования рынка электронной торговли ЕАЭС и является ключевым документом, который создает единую и думаю, правовую среду для интернет-ЕАЭС.
7: Эксперты отмечают, несмотря на вызовы экономики государств-членов ЕАЭС, сохраняют устойчивость и потенциал для дальнейшего роста и развития. Директор Института мировой политики Широдил Бактыгулов отмечает, что ЕАЭС проводит большую работу по формированию единой площадки для развития торговли и устранения барьеров.
13: Союз действительно думает и работает над будущим, а над тем, в какую сторону дальше двигаться. Вот, например, иногда бывает, говорят, вот почему Союз вступили, все, и не все рынки заработали. Да? То есть надо иметь в виду, что, во-первых, Евразийский экономический союз, он призван нивелировать тарифы, чтобы не допустить тарифной войны. Да? Вот как, например, между, например, США и Китаем. Да? Каждая страна вводит тарифы и так далее. А до ЕАЭС, в принципе, у нас были разные тарифы, да, там Кыргызстан-Казахстан, Кыргызстан-Россия, Россия-Казахстан и так далее, что доставляло массу неудобств для бизнеса. Вот. И как раз первоначальная задача ЕАЭС как раз-таки устранение барьеров путем введения единых тарифов на движение товаров, финансов, единых правил на передвижение трудовой силы, рабочей силы.
7: Отметим, что согласно данным Нацстатком, за январь-май этого года товарооборот Кыргызстана со странами ЕАЭС составил 2,4 миллиарда долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 6%. Доля ЕАЭС в общем внешнеторговом обороте Кыргызстана составляет почти 39%. Айдай Нзыркулова, Биринч Радио.
0: В Чолпан-Ате главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза подписали соглашение о взаимном признании документов об ученых званиях. Продолжение далее.
3: Доцент, профессор или старший научный сотрудник из одной стран ЕАЭС в будущем сможет гораздо проще продолжить профессиональную деятельность в другой стране Союза. Именно на это направлено новое соглашение о взаимном признании документов об ученых званиях, подписанное в Чолпон-Ате. Документ дополняет соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях, которое вступило в силу в мае 2024 года. О значении нового документа и его практической пользе для научного сообщества рассказал Биринчи Радио заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики, председатель высшей аттестационной комиссии Бекбосун Борубашев.
14: 7 августа состоялось межправительственное совещание стран Евразийского экономического союза. Тогда главы правительства наших государств они подписали несколько документов. Среди них я хочу выделить документ о взаимном признании ученых званий в странах ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Это очень, очень нужный документ, потому что признавая эти ученых званий в странах ЕАЭС, приводит, во-первых, трудоустройству наших ученых, во-вторых, мы можем защитить их интересы, права. И в этом отношении мы находимся в таком очень положительном положении.
3: Таким образом, после вступления соглашения в силу национальные документы об ученых званиях старшего научного сотрудника, доцента, ассоциированного профессора и профессора будут признаваться при трудоустройстве в других государствах ЕАЭС. Это позволит ученым не проходить отдельную процедуру подтверждения квалификации, которая сегодня может занимать значительное время и требовать дополнительных затрат. Для научного сообщества это означает больше возможностей для участия в совместных исследованиях, преподавании, работы в научных учреждениях и реализации международных проектов. О том, насколько важна возможность свободного профессионального взаимодействия ученых стран ЕАЭС, говорит директор Института земледелия Биржан Усубалиев.
15: Нам очень отрадно, что все наши ученые среди пяти стран признаем кандидатское звание и докторское звание. Поэтому это большой стимул для ученых пяти стран. Мы давно ждали этого момента, что не будет дальше никаких барьеров признания докторских, кандидатских и профессорских званий. Поэтому это очень отрадно. В рамках сотрудничества они читали онлайн-лекции. Сейчас уже еще более удобно, что это как признание, да, вот среди этих стран.
3: Особое значение новое соглашение приобретает для развития совместных научных проектов. Более свободное перемещение специалистов позволит ученым из разных стран активнее обмениваться опытом, участвовать в исследованиях и совместно внедрять научные разработки. При этом соглашение вступит в силу не сразу. Для начала оно должно пройти процедуру ратификации во всех государствах-членах ЕАЭС. Заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики, председатель высшей аттестационной комиссии Бекбосун Борубашев отмечает, что после вступления документа в силу для кыргызстанских ученых откроются дополнительные возможности профессиональной реализации на общем рынке труда Союза.
14: До этого мы подписывали, например, в 2023 году у нас было соглашение, есть отдельные соглашения с некоторыми членами стран Евразийского экономического союза, чтобы наши требования, наши процедурные вопросы, требования, критерии, чтобы они отвечали интересам и других государств. Без этого ни в коем случае нельзя. В этом направлении мы работаем, мы постоянно общаемся со своими коллегами в странах Евразийского экономического союза. Буквально в конце прошлого года у нас состоялось совещание в Москве, и мы активно принимали участие в подготовке этих документов. Этот документ был подписан именно 7 августа. В этом направлении мы должны работать. Конечно, у нас вопросов есть много, проблемы есть. Но мы должны вот их совершенствование, решая и документы совершенствования, мы должны поддержать наших ученых.
3: Таким образом, взаимное признание ученых званий должно стать еще одним практическим шагом к формированию общего научного пространства ЕАЭС. Новое соглашение призвано убрать административные барьеры для научных кадров и повысить их мобильность внутри Евразийского экономического союза. В перспективе это может способствовать расширению научного сотрудничества, реализации совместных исследований и укреплению связи науки и производства в странах ЕАЭС. Канат Султакеев, Биринчи радио. Кыргызстан и Россия создадут бесшовного мобильного оператора связи. Подробности в нашем материале.
7: Кыргызстан и Россия создадут бесшовного мобильного оператора связи. Соответствующее соглашение стороны планируют подписать в ближайшее время. Об этом сообщил председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков 6 августа на Кыргызско-Российском экономическом форуме.
16: Создание бесшовного сотового оператора – это ответ на, наверное, текущие сложности, связанные с взаимодействием между гражданами двух стран при общении. То есть мы видим сложность при необходимости получения новой сим-карты, при пользовании различными мессенджерами и так далее, и стремление облегчить жизнь нашим гражданам, которые едут с туристическими целями, едут на работу в Российскую Федерацию, является одной из наших важных инициатив. Создание такого оператора позволит получать одну сим-карту, которая будет работать на две страны, и человеку не будет необходимости переключаться в роуминг или идти в какие-то другие инструменты. Он будет иметь внутренние тарифы, при этом разговаривая по одному и тому же номеру.
7: Если говорить о вопросах миграции, необходимо отметить, что с 1 сентября в Москве и Московской области расширяется перечень иностранных граждан, на которых распространяется требование об обязательном использовании мобильного приложения Амина для постановки на миграционный учет. Как сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, с осени требования распространяются на более широкий круг лиц, за исключением граждан в возрасте до 18 лет. Заведующий отделом миграционных процессов и программ развития Минтруда Эркенбек Каримов рассказал о нововведениях.
17: То с 1 сентября текущего года расширяется перечень иностранных граждан, на которых распространяется требование об обязательном использовании мобильного приложения Амина для постановки на миграционный учет. А с 1 сентября 2026 года указанные требования распространяются на более широкий круг лиц, за исключением граждан в возрасте до 18 лет. В частности, установить мобильное приложение Амина, пройти предусмотренные процедуры и оформить миграционный учет в установленном порядке будут обязаны. Первое. Студенты в возрасте от 18 лет, обучающиеся в образовательных организациях города Москвы и Московской области. Второе. Члены семьи граждан, находящихся в указанных регионах в связи с осуществлением трудовой деятельности. И третье. Граждане, прибывшие в Москву и Московскую область частных, гостевых, туристических и иных целях, не связанных с трудовой деятельностью, при условии, что срок их пребывания превышает 90 календарных дней.
7: Гражданам Кыргызстана и членам их семей, планирующим поездку, заблаговременно рекомендуется установить мобильное приложение Амина, подчеркнул Эркенбек Каримов.
17: Министерство рекомендует гражданам Кыргызской Республики и членам их семей, находящимся или планирующим находиться в городе Москве и Московской области, заблаговременно установить мобильное приложение Амина, пройти необходимые процедуры и оформить миграционный учет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. По дополнительным вопросам граждане Кыргызской Республики также могут обратиться в представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, которое находится по адресу город Москва, улица Малая Полянка, дом 7, строение 5. А также позвонить по телефонам +7 996 968 98 97 и +7 925 030 26 27.
7: Напомним, что пилотный проект стартовал в России с сентября 2025 года. Установка приложения Амина была обязательной для граждан Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины, приезжающих в Москву и Московскую область для работы. Айдайн Заркулова, Биринчи Радио.
3: Это была программа «Кыргызстан». В студии микрофона были Айдайна Заркулова и Канат Султакеев.

Есть места, где земля хранит память поколений. Где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через крайние

Вы слушаете Беринчи Радио, в эфире новости часа. После проведения международных соревнований F1H2O на Иссык-Куле фактов загрязнения воды, почвы и прибрежной территории не выявлено. Об этом агентству Хабар сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора. В ведомстве отметили, что все мероприятия Минприроды в рамках подготовки и проведения соревнований, прошедших с 31 июля по 2 августа в селе Баед Иссык-Кульской области, были выполнены своевременно и в полном объеме. На территории проведения соревнований специалисты осуществляли непрерывный экологический и технический контроль. До и после мероприятия 30 июля и 3 августа специалисты Департамента экологического мониторинга отобрали пробы воды в районе понтона для стоянки моторных лодок и на гоночной трассе. Проведенный химический анализ, в том числе на содержание нефтепродуктов и растворенного кислорода, не выявил ухудшения качества воды или превышения установленных нормативов. Также в ходе обследования акватории, мест размещения гоночных катеров, временных гаражей и другой инфраструктуры, фактов разлива ГСМ, загрязнения почвы и прибрежной территории не установлено. После завершения соревнований организаторам и представителям Федерации моторных лодок были даны рекомендации по обеспечению надлежащего санитарного и экологического состояния территории проведения соревнований, демонтажу временной инфраструктуры и полному вывозу оборудования. 3 августа заключительная проверка показала, что гоночные лодки загружены в контейнеры и подготовлены к отправке в Европу, а территория проведения соревнований приведена в надлежащее состояние. В Кыргызстане началось совместное тактическое учение «Центр-2026», в котором принимают участие до 500 военнослужащих Кыргызстана и России. Как сообщили в Министерстве обороны Кыргызской республики, церемония открытия состоялась 11 августа на базе войсковой части 20636. В маневрах задействованы до 100 единиц вооружения и военной техники, боевые FPV-дроны, а также армейская авиация двух стран. В церемонии открытия приняли участие руководитель учений Алмазбек Кожошев, старший воинского контингента Вооруженных сил России, заместитель командира 201-й военной базы Дмитрий Лакеев и руководитель аппарата мэрии Балыкчи Гульнара Кукеева. Совместное тактическое учение «Центр-2026» проводится с 11 по 17 августа в рамках двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами Кыргызстана и России. На пограничной заставе Кадамджай в Баткентской области повторная проверка выявила нарушение санитарных требований при хранении продуктов и организации питания военнослужащих. Об этом сообщили в институте Акихатчи. Первый мониторинг прошел в июне. Тогда на складе и в столовой были выявлены нарушения. Однако часть из них к повторной проверке устранена не была. В частности, из-за несоблюдения температурного режима начали портиться хранившиеся огурцы и помидоры. Кроме того, на заставе не отбирались суточные пробы готовых блюд. По итогам мониторинга руководству заставы направили представление. Начальнику продовольственной службы, повару и командиру хозяйственного отделения объявлены выговоры. Начальнику заставы вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии. Старшине строгий выговор. Также установлено, что здание заставы нуждается в ремонте. Военнослужащие пожаловались на условия службы, не были за 6 месяцев 2026 года. Институт Акихачи провел 38 мониторингов воинских частей по всей стране. В общеобразовательных организациях Кыргызстана профильное обучение будет вводиться поэтапно в течение 3 учебных лет. Соответствующие этапы утверждены приказом Министерства просвещения от 23 июня текущего года. Об этом сообщает Министерство просвещения Кыргызстана. Профильное обучение направлено на дифференциацию и индивидуализацию образования с учетом склонностей, способностей, профессиональных интересов и потребностей учеников. Оно позволит школьникам подготовиться к дальнейшему обучению или выходу на рынок труда. Согласно приказу, внедрение профильного обучения пройдет в 3 этапа. Первый этап 2020.

0: 6-2027 учебный год, второй этап 2027-2028 учебный год и третий этап 2028-2029 учебный год. Модель профильного обучения будет определять направление профилизации, структуру и содержание образования, а также формы организации профильного обучения в общеобразовательных организациях. В завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Иссык-Кульской, Нарынской областях, горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Ошской области и по остальной территории без осадков. Завтра днем на большей части территории Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, местами в Таласской области, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне Ошской, Джалабадской, Баткенской областей без осадков. Температура воздуха Чуйской области ночью плюс 18-23, днем плюс 32-37, Таласская область ночью плюс 13-18, днем плюс 28-33, Баткенская, Ошская, Джалабадская области ночью плюс 19-24, днем плюс 34-39, Иссык-Кульская область ночью плюс 12-17, днем плюс 23-28, Нарынская область ночью плюс 8-13, днем плюс 19-24, в Чолпанате временами кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 15-17, днем плюс 23-25. В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 20-22, днем плюс 34-36.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Бабалардан мурасталган улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн Али Күнчө абастаган.

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдырдан. Адам баласы алмұстақтан табиат менен тарту мамледе болып келген кеңірі түндік жерлерден шақырық тарады. Бұл шақырықты ұққандардың бары сапарға аттанды. Жолдор қайрадан Кыргызстандың жүрегінде тоғышты. Алтыншы дүйнөлүк көчмөндөр ойындары.
1: Кыргыз жараны асыл кыргыз жерин, атпай кыргыз элин барктаган, чекарасын карегиндей сактаган, өлкө сырын өмүрүндө сатпаган, бири-бирин сыйлап, биримдикке ыктаган, заманга бап, учурга шай жаркын жаран, жаркын жаран. Уңгу жол өлкөсүн сүйгөн өрнөктүү жарандардын жолу.
2: Нарын областы. Административдик борбору Нарын шаары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 105. Жумгал, Чоңдөбө FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
3: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер Точка зрения программасынын кайталоосун угасыздар.
4: Актуальные события, происходящие в стране, мнения экспертов, анализ ситуации по самым различным темам. В программе «Точка зрения» обсуждаются самые актуальные вопросы современности. Гости программы поделятся своей точкой зрения о событиях и дадут развернутые ответы на все интересующие вопросы. Не пропустите возможность стать частью конструктивного диалога и узнать больше о происходящих событиях. Программа «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Биринчи радио.
5: Добрый день, в эфире Биринчи радио, программа «Точка зрения», в студии Айдайн Заркулова, за режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. У школьников уже начались летние каникулы, и важно, чтобы этот период был не только временем отдыха, но и возможностью для полезного и безопасного досуга. В Бишкеке с 4 июня начали работу пришкольные лагеря на базе 39 общеобразовательных школ. Для детей организованы творческие, образовательные и спортивные мероприятия, направленные на развитие способностей и укрепление здоровья. Кроме того, в летнее время для детей также доступны и другие различные секции и кружки. Вместе с тем специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности в летнее время. Родителям рекомендуется уделять особое внимание организации досуга детей, контролировать местонахождение и регулярно напоминать правила дорожного движения, а также поведение на водоемах и рассказывать о пожарной безопасности. Сегодня в эфире программы «Точка зрения» мы поговорим об организации отдыха для детей в летнее время. Для этого мы в студию пригласили главного специалиста Департамента образования мэрии города Бишкек Гузель Турдубаеву, начальника пришкольного лагеря общеобразовательной школы номер 25 Лилию Дудинову. Кроме того, у нас в студии находится директор Национальной детской инженерно-технической академии Алтын Туюн Дарья Мусина и начальник инспекции по делам несовершеннолетних службы общественной безопасности УВД Первомайского района города Бишкек, капитан милиции Линар Байсеитов. Добрый день, дорогие гости.
6: Добрый день.
5: Я думаю, что нам нужно начать с вас, Гузель Денисовна. Расскажите, пожалуйста, вот с 4 июня, это уже на протяжении 2 недель, да, можно сказать, работают пришкольные лагеря, как и ежегодно они открыты для детей, и вот, как я ранее сказала, в 39 школах они были открыты. Расскажите нам, пожалуйста, о работе этих лагерей, сколько детей были вот оснащены вот таким вот летним отдыхом.
6: Спасибо. В городе Бишкек, как ежегодно, у нас открываются летние пришкольные лагеря с наступлением летних каникул. В этом году также мы с 3-го работает у нас, 3 июня по 30 июня работают у нас в городе Бишкек пришкольные лагеря. Из, в 39 школах, но база питания в 35. Это вот когда рядом расположенные школы питаются этот, в одной из школ. Если так возьмем, это вот 39-я, 56-я, не на базе 39-й, потому что количество детей, ну, не более там 80 человек. Или 38-я школа с первой школой, ну, и, или у нас Тунгучая 73-я рядом с 100-я школа. А, пришкольные лагеря у нас будут работать 20 рабочих дней. В этом году мы охватили 4880 учеников. Это в возрасте с 8 по 12 лет. Конечно, первое этот, предпочтение это, в списках у нас были дети социально незащищенной категории. Это есть дети-сироты, значит, полусироты, из многодетных это семей, малообеспеченных, дети, чьи родители являются инвалидами. И также есть отличники учебы, активисты, победители разных конкурсов, спортсмены. И по итогам вот завершения года вот так списки формируются. И надо сказать, потому что многие задают вопрос, во всех ли школах, потому что, чтобы им проинформировать. Нет, это то, те школы открывают, у которых есть условия. Потому что есть школы, где два здания, где начальная школа отдельно здание. В этот период у нас вот со 2 по 12, это последние экзамены, были, проводились государственные экзамены для 9 и 11 классов выпускников. И чтобы в это время не мешали друг другу, в связи с этим мы 2 это июня был первый экзамен государственный, 3 мы этот первый день работы пришкольного лагеря. Мы принимали детей пока их вот по отрядам, знакомили их. А с 4-го у нас 10 часов в одно и то же время во всех пришкольных лагерях было торжественное открытие. Дети наши там с 8 часов до 14.00. Двухразовое питание полноценное, это завтрак и обед. Если завтрак у них сливочное масло, хлеб, сладкий чай, сыр, каша и булочки еще есть. А в обед у них первое, второе. Ну вот это все, значит, по утвержденному меню, согласованное с санэпидистанцией. И в этом году то, что хорошо, у нас на питание увеличили финансирование. На каждого ребенка у нас 145 сомов в день выделяется. Если предыдущие годы было 44, в этом году постановлением, вот в январе было, кажется, принято, это Бишкекским городским кенешем, и питание увеличилось почти в 3 раза, 145 сомов. И очень вкусное, потому что и ЦГСН выезжала, и мы смотрим, как там питаются дети, как проводится. Конечно, есть у нас план работы в этих пришкольных лагерях. Из наших центров детского творчества 104 кружка, значит, работают в этот период во время работы пришкольных лагерей. У нас в городе, хочу сказать, что в городе Бишкек у нас 6 центров детского творчества, это городской, в 4 районах есть по центру, и станция юных техников. И где они расположены, и они вот распределены в этих пришкольных лагерях. Это 3-4, даже по 5 кружков, значит, они по расписанию проводят. Кроме этого, они также работают в центрах детского творчества. И в отпуск, конечно, уходят те, которые ушли в июне, они приходят уже с июля, начинают, меняются. И все лето у нас в центрах детского творчества будут работать тоже кружки. Это для родителей, если вдруг некуда, ну, значит, отвозить детей к бабушкам, дедушкам, если они работают, можно территориально, значит, подойти и записать в центр детского творчества на определенные кружки своих детей.
5: А вот эти кружки в центрах детского творчества можно, получается, просто подойти в центр по своему району, да, и да, тут же записаться.
6: Да,
5: правильно?
6: Там выбрать именно в июле, в августе, какие кружки работают, и записаться, чтобы хотя бы в летнее время, чтобы дети были под контролем, все-таки чему-то обучались. Это очень хорошие, ну, созданные для детей условия. Они все бесплатные у нас. потому что летнее время, сейчас безопасность детей, жизнь, здоровье их, и очень важно, родители работаем, дети предоставлены сами себе, и каждый день, вот на протяжении, вот начиная, наверное, после праздников майских, во всех школах классные руководители, администрация проводили разъяснительные мероприятия, беседы, встречи, собрания с родителями, с детьми, проводили инструктаж, разъяснение, как себя вести в летнее время, какие есть службы, значит, экстренного вызова, 111, да, вот служба, значит, 112, 102, если вдруг оказались в какой-то ситуации. И вот эти мероприятия мы все проводили, есть и протоколы в школах, но все равно надо, чтобы родители следили за своими детьми, как они проводят свободное время, потому что количество ДТП все равно растет, а тем более сейчас в такую погоду, жарко очень, наши дети ходят и в бассейны, к прудам, к речкам тоже. Нужно соблюдать безопасность, как себя вести в таких объектах. И тем более сейчас сезон лагерей начинается, загородные лагеря на побережье Сукуля, в горах тоже есть этнолагеря. Вот проводим такую беседу и, конечно, передали детей. Вот 29 у нас последний звонок был, да, и до этого вот по параллелям проводили. И после таких мероприятий всех детей это передали родителям, потому что в летний период уже общеобразовательные организации не несут ответственность за свои, да, за детей, так как они вышли на летние каникулы, и за безопасность детей несут ответственность родители.
5: Работа вот этих пришкольных лагерей, она когда заканчивается? И вот, например, один поток детей, да, сколько времени они проводят вот в школах согласно вот этим пришкольным лагерям?
6: У нас только один поток, это вот в июне только месяце, вот с 3 по 30. 30 у нас будет как раз торжественное закрытие пришкольных лагерей, ну, концертная часть есть, приглашают шоу разные, дети сами участвуют. Это 20 рабочих дней, потому что наши педагоги тоже должны в отпуск уйти, отдохнуть, и в июле месяце, потому что в этом году 26 июня будет и вручение это свидетельств для 9-классников, и аттестатов для выпускников 11-классников. И после этого педагоги будут по графику утвержденному уходить в отпуск. И начнутся как раз вот эти ремонтные работы. В тех школах, которые еще не открыли пришкольные лагеря, у них уже начались работы. 50, даже больше процентов педагогов, они уже находятся в отпуске. И вот в связи с этим у нас только один поток. Но в июле наших детей мы вывезем в загородный лагерь на побережье Сыкуля. У нас в этом году тоже будет один поток, охват вот 700 детей. Это уже списки формируют также школы. По количеству учащихся, это с 9 по 15 лет, распределяются путевки, и они уже формируют список детей, которые поедут на Искуль отдыхать.
5: Хорошо. Лилия Ивановна, у меня к вам вопрос. Вот вы сами работаете с детьми, да, я думаю, что это уже который год участвуете в этих пришкольных лагерях. Расскажите, пожалуйста, вот каким образом эти пришкольные лагеря, как они влияют на детей, насколько они им помогают получить новые знания, навыки, да, раскрыться, и вот чтобы их летний отдых прошел так очень довольно плодотворно и интересно.
7: Ну, я хочу про нашу школу сказать, что наша школа очень, очень зеленая, то есть мы эко-школа. Здесь детям очень комфортно. В лагере созданы все условия для интересного досуга. Полезный отдых для детей – это самое главное. С ребятами работают опытные педагоги с СЮД и ЦДТ. Также у нас есть танцы, три раза в день. Вот три раза в неделю приходит педагог, который с ними занимается танцами. Детям очень нравится, потому что они проводят очень интересные занятия с этими педагогами. Также на протяжении всего отдыха находятся рядом педагоги, опытные педагоги. Это то есть как бы мы, учителя, им помогаем во всех начинаниях. То есть если они чем-то заинтересовались, мы уже начинаем развивать их интерес дальше. поддерживаем их и новыми какими-то начинаниями. То есть ребенок может адаптироваться в этих условиях, ну, то есть он может что-то новое для себя открыть, потому что благодаря вот этим кружкам они в себе начинают что-то новое открывать. Они начинают, допустим, увлекаться рисованием там, или, допустим, бисером, или вот они делают мозаики различные. Ну и благодаря заботе нашим профессионалам, каждый ребенок чувствует себя комфортно, уверенно, интересно и проводит время на должном уровне. Для детей подготовлена обширная программа, в которой включаются и спортивные мероприятия, мы вот проводили веселые старты, также конкурсы на инсценировки сказок, проводили эстафеты. Потом проводили творческие мастерские, где мы выставляли, делали как показательные мероприятия. Приглашали наших учителей, которые могли бы оценить. То есть мы делали оценку и выдавали грамоты. Делали сами грамоты для них, подготавливали. И они получали первые, вторые, третьи места. Потом игровые увлекательные программы были. Каждый день для детей это как новые впечатления. То есть они приходят, они не знают, что они на следующий день их ждет, но они знают, но мы не открываем полностью секреты наши. И когда они приходят и говорят: «Вау, это очень-очень для нас интересно». В каком плане? В том, что у них загораются глаза, и они хотят еще больше еще пригласить кого-то хотят в этот лагерь. Но, к сожалению, мы набрали сейчас нужное количество детей. Хотелось бы, конечно, больше количества детей набрать, потому что многие детки хотят заниматься. Им интересно, они делятся друг с другом. Им очень интересно, как у нас проходит время. Мы делали инсценировку сказок. Тоже дети, очень детям понравилось. Потом мы ищем таланты. У нас, оказывается, очень талантливые дети. Да. Хотя мы даже вот, допустим, ну как не предполагали, что настолько у нас талантливые дети. Когда вот они начинали показывать свои, вот, допустим, инсценировки, там песни какие-то готовили, какие-то делали танцы интересные очень. Мы вообще в них открывали других детей. То есть у них как бы зарождалась какая-то дружба, даже когда они не дружили между собой, тут дружно, они дружная компания, они что-то делают, что-то мыслят, что-то, допустим, инсценируют, это тоже с детей сплачивает, да?
6: Сближает.
7: Да, сближает. И большое внимание также уделяется здоровью детей. То есть здоровое питание, которое они получают сейчас, двухразовое питание, очень для них, как говорится, ну, подспорье, да, некоторые дети даже в обед иногда не кушают, голодные бегают, а здесь, допустим, они питаются очень хорошо. Также не забываем про питье, то есть у нас питьевой режим, каждый ребенок приносит с собой обязательно бутылочку с водой. Ну и так мы набираем в столовой кипяченую воду, берем, охлаждаем, на следующий день разливаем по бутылкам, 5-литровые бутылки берем, и деткам, кто хочет попить, мы наливаем, то есть, питьевую воду, даже кипяченую, если они, допустим, не могут такую сырую воду пить. Ну и большое внимание также мы уделяем тому, что ежедневно мы проводим все новые и новые конкурсы, все новые и новые занятия. И они больше хотят находиться времени в лагере, нежели идти домой. А почему так рано? Почему мы уходим рано? Почему не до 5 часов? То есть как бы дети просятся еще. Ну и наш лагерь, получается, это территория детства, радости, безопасности и новых открытий. Здесь каждый день становится маленьким праздником, а летние каникулы превращаются в настоящее приключение, которое запомнится им надолго. И в следующий раз, я думаю, когда еще будет у нас лагерь на следующий год, они с удовольствием будут приходить и также наслаждаться всеми прелестями наших вот программ.
5: У меня такой вопрос. Во время вот этих пришкольных лагерей дети, вообще каким образом предлагается программа? Может быть, она все-таки каждый год меняется, да? Может быть,
6: есть положение о работе лагеря и формируется план работы лагеря с учетом вот этих кружков, секций. В пришкольных лагерях у нас работают инспекторы ИДН. инспектора ГАИ тоже задействованы. За каждым школам есть закрепленный же медкабинет работы, то есть закрепленные медицинские работники, это врач или медсестра на постоянной основе, пока лагерь работает. И также наши педагоги с администрации, педагоги начальных классов, учителя музыки, физической культуры, они все работают. Потому что там не только развлекательные, там есть еще спортивные соревнования, состязания проводятся. Если близко расположены две школы, они соревнуются между собой. И также с нами работает этот департамент спорта, физической культуры и спорта, потому что у нас есть межведомственный план работы, и все это там прописано. И, знаете, а детей, вот, которых мы формируем списком, это сначала информация о открытии доводится до родительской общественности или до опекунов, и потом они уже пишут заявление, да?
7: Да,
6: на основании заявления родителей. И вот формируются дети, это список детей с такой по такой. Потом эта заявка дается в районное управление образования, потому что там, чтобы питание, да, предусмотрели полностью, рассчитали, это же все тендер проводится. И знаете, и по возрастам уже делят этот, до 30 лет. Ой, это человек, да, в отрядах 25, ну, в некоторых вот 30, и вот по-разному, потому что у нас в одном пришкольном лагере 60 детей, где-то 90, а вот в Ленинском районе у вас 150. Они открыли в 10, да, в школах, кажется, Ленинский, да, район, и во всех школах по 150 детей. И там вот задействованы все педагоги. После завершения они с 1 июля, да, уйдут, да, в отпуск.
5: А как рассчитывается, в каких школах могут открываться?
6: Это уже школа на выбор. Они вот до уже с апреля начиная, потому что есть, попадают в титул школы, у которых планируется, например, большой капитальный ремонт или там замена санузлов, каких-то труб, да, вот отсюда. А если у них нормально, позволяет, значит, эти школы дают заявки, и этот, что до такого-то количества мы можем открыть пришкольные лагеря. И как было до этого сказано, чтобы они не мешали нашим же экзаменам. Ну, вот так мы это все планируем. А есть школы, в которых вообще нету желающих. Например, центральные бывшие гимназии, почти там нет и желающих. Потому что они, дети, уже у них запланировано семейный этот отдых, уезжает на Иссык-Куль, к бабушкам, дедушкам, или записаны разные кружки в городе. Ну, вот так, сейчас же очень много условий создано. Но они, многие из них все платные. А у нас то, что мы говорим, это и в центрах детского творчества, это от кружки, и в наших лагерях все для детей, все бесплатно. Все за это этот, оплачивается с местного бюджета.
5: Дарья Сапарбековна, вот хотелось бы тоже у вас спросить, расскажите, в летнее время мы знаем, что у Алтын-Туйн тоже есть детский лагерь, да, который набирает детей. Вообще в летнее время доступны ли какие-то кружки, которые предоставляет ваш центр для детей?
8: Спасибо. Да, конечно. Я хочу сказать и Алтын-Туйне, где в летнее время у нас создается определенный график работы для того, чтобы дети, которые не могли в течение года посещать наши кружки, в силу занятости в школе там, или дальности расположения, все равно время получается такое ограниченное, в силу того, что ребенку некогда, ну, как бы скажем, наверное, сообразить, на какой кружок бы он пошел, то с 1 июня у нас открываются кружки, они называются летние, временного пребывания, да, и ребенок, который хотел бы участвовать, мечтал, часто они говорят, я мечтал принять участие или заниматься в этом кружке, они приходят именно на летнее время. И вот июнь, практически до 10 июля, мы стараемся занять таких детей тем творчеством, которое им нравится. Инженерно-техническая академия на сегодня одна из самых востребованных направлений, STEM-направления. То есть это инженерия, это робототехника, прикладное творчество, это 3D-моделирование, это программирование, дроностроение, это изучение, геймерификация, то есть изучение детьми разных игр и вместе с тем в Алтын-Тюйне работают, конечно, кружки и раннего развития детей. То есть, когда сейчас старшие дети, так скажем, освободились от школы, да, отдыхают, они приводят своих младшеньких и прививают ребенку вот эту социализацию, да, там, то есть они посещают свои кружки. Вместе с тем у нас есть и спортивные кружки, есть кружки арт-направления, это прикладные зонды, 3D-дизайна, есть кружки даже танцевальные, потому что, несмотря на то, что это инженерно-техническое направление, дети очень много, ну, все равно части времени проводят за компьютерами, и чтобы все-таки сохранить здоровье, кроме спорта, не все туда идут, открыты кружки и танцевальные, и особенно девочки после занятий даже робототехникой приходят и танцуют. И поэтому это возможность развить творчество ребенка, осуществить его мечту. Есть часть детей, которые у нас продолжают заниматься, то есть в течение года около 2000 детей. Ну, из них хотя бы, если у нас остается 35-50%, это больше 1500 детей, которые также продолжают заниматься в наших кружках. Ну и, как вот сказали предыдущие мои коллеги, 1 июля или там 10 июля их очень сложно вытеснить за пределы, потому что тоже начинаются ремонты, отпуска, и а детям хочется заниматься. И вот я еще хотела бы сказать вот о чем. Это мы говорим только об Алтын-Тюйне. Но являясь координатором и, значит, организация дополнительного образования республики, я хочу сказать, что вот уже 5 лет внешкольные организации или организация дополнительного образования наряду со школами стали открывать лагеря. Но раньше как-то было школа, ну, на нас особо внимания не обращают, и кто может, открывал, но нас снова же не замечали. Но вот 5 лет, хорошая статистика, которая дает охват детей по республике, а это дети из разных самых дальних регионов, то есть те, которые могут посещать наши кружки и посещать лагеря на базах организации дополнительного образования, ну, их попроще называть нешкольные организации. И вот они у нас есть и в Атбаши, и там в Чоңалае, да, и в Алабуке. И в этом году больше 40, ну, если точно, 42 организации открыли летние лагеря. Также открыли с 3 числа после всех мероприятий 1 июня. И до сегодняшнего дня, они вообще до 30 должны работать, но также по движущему графику есть те, которые остаются потом уже на кружковой работе, педагоги, и также продолжают. Вот в этом году охват на сегодняшний день 5141 ребенок, который посещает. То есть столько детей не сидят за телефонами, не хулиганят во дворе, да, я не знаю, там, не заняты просто играми в компьютере, а они развивают те способности, которые есть. И мы часто слышим от родителей: а я не знала, что мой ребенок рисует, что мой ребенок, оказывается, увлекается робототехникой. Раскрываются способности, потому что он уже сосредоточен на этом творчестве. Вот если даже в течение учебного года ему немножко надо разрываться, а здесь они приходят и раскрываются максимально. И еще что плюс, вот для нас, они же в сентябре приходят, записываются и начинают заниматься в наших кружках. И мы считаем, что это вот летний отдых, он еще и профилактическая, профориентационная такая работа. Сотни детей приходят и записываются во внешкольные организации, а их сегодня в Кыргызстане занимается более 80 тысяч в течение учебного года.
5: Вот на самом деле, да, сейчас в последнее время, да, после того, как мы видим уже многие годы, дети прикованы тоже к телефонам, к планшетам, да, и у многих родителей сейчас наоборот такое желание занять детей большим количеством активности для того, чтобы они, во-первых, меньше времени проводили за гаджетами, да, во-вторых, чтобы они были здоровее. Вот тоже такой вопрос, вот. Что, как вы замечаете, насколько вот эти вот новые кружки, вот вы сказали, что родители приходят и говорят: я не знал, что мой ребенок этим интересуется или это имеет. И это плюс также все-таки как профориентация, действительно, которые сейчас тоже собираются уделять в будущем много внимания, да, насколько я знаю, хотят вот в школах тоже усилить профориентационную работу. Вот какие кружки, с какого возраста, например, можно приходить именно в Алтын-Тюйн детям? И вот в этих внешкольных организациях, которые вы координируете по всей стране?
8: Детей, ну, как бы скажем, по нормативным документам, ну и на практике так и получается. Мы принимаем детей от 4 лет и до 18 лет включительно. Понятно, что каждый возраст по своим возрастным возможностям. Есть кружки и студии раннего развития, то есть это дети до школьного возраста. На этот же возраст рассчитаны танцевальные студии, рассчитаны студии изобразительного искусства, такие студии, как лепка, бумажная пластика, которая развивает там мелкую моторику рук. Есть даже спортивные студии, например, в студии тхэквондо уже принимают с 5 и 6 лет детей. Есть языковые, то есть родители очень хотят, чтобы ребенок с 4 лет уже заговорил на английском, да, или на киргизском. И да. Дети, родители ведут, и дети занимаются, но мы хотим сказать, что до 7 лет в основном это родители хотят. Ребенок еще не знает, что он хочет, но родители хотят. Далее, конечно, по своему возрасту, вот на этот возраст детей у нас мало студий инженерно-технического направления, потому что пока ребенок не готов психологически, морально развитием своего мозга. Да, есть такие студии Лего, называется программа «Веду», где мы берем 6-7-летних. Но это первые Лего, которые они строят и уже как бы инженерные какие-то мышления продумывают. А уже с 7 лет здесь принимается как цифровая грамотность, да, детей, это умение пользоваться компьютером, ноутбуком, это и студии робототехники особенно. Это самое любимое направление, когда дети сначала складывают, а потом программируют, потом их трактора или машины едут, и они визжат от счастья, что их модель поехала. Ну и вот эта робототехника, когда мы говорим, часто понимают, что это ну, какой-то лего строит и все. Оно, конечно, нет. Оно усложняется из года в год, и начиная со среднего школьного возраста и до старшего, они переходят на программирование, и уже могут не просто из лего строить, а запрограммировать, потом собрать и потом уже какое-то инженерное решение давать. Вместе с тем есть очень интересное у нас такое направление, как конструкторское, особое конструкторское бюро, так серьезно оно называется. И сюда уже приходят дети, которые вот этот весь этап прошли, и они могут заниматься в этом особом бюро. Но в чем особенность? Они же там должны создать такую модель, такой проект, который идет на патентирование. И в Кыргызпатенте на сегодня запатентовано более 17 работ детей, которые своими руками сделали. Конечно, есть серьезные руководители, да, но это очень серьезные дети. Вот мы смотрим, думаем, хорошее будущее Кыргызстана, потому что это дети, которые уже знают в жизни, что они хотят.
9: Дизайнеры, архитекторы, да. Будущие программисты.
8: Это уже более старшие дети. Ну, а младшие дети, видя, очень стремятся. Есть программы двухгодичные, 3, 5, 7. И вот дети от 7 до 10 лет не уходят и все время занимаются. И хотят этим заниматься.
5: Хорошо, Ленар Бектурганович, естественно, мы должны поговорить обязательно о безопасности детей в летнее время. Это время, когда многие дети остаются без такого длительного присмотра, да, потому что в школу они уже не ходят, а родители могут быть заняты на работе. Вот основные меры безопасности, на что нужно обратить внимание родителям, как обеспечить безопасность детей, какие рекомендации вы можете дать?
10: Здравствуйте. На территории Первомайского района в 5 школах есть пришкольные лагеря, и сотрудники УВД Первомайского района, то есть приказом начальника УВД Первомайского района закреплены за этими школами в целях безопасности детей. И каждый день они несут службу, охраняют охрану общественного порядка, обеспечивают охрану общественного порядка. А по поводу летнего периода, в общем, на летних каникулах, сотрудники УВД Первомайского района, инспекции по делам несовершеннолетних, несут службу в парковых зонах, в водоемах, в целях безопасности детей. То есть каждый день работают, несут службу в ночное время и дневное время. Есть закон Кыргызской Республики 21 июля 2015 года за номером 185 о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию Кыргызской Республики. То есть в летнее время после 23 часов без сопровождения взрослых дети не должны находиться на улицах. Да. То есть мы проводим рейдовые мероприятия. Подросток ночью выявляем и передаем несовершеннолетних законным представителям.
9: И есть еще штрафные, да? Да, надо есть, напомнить, да, родителям.
10: Да, административные налагаем штраф в размере 1000 сомов по статье 74 Кодекса о правонарушениях.
5: Угу.
10: Мы еще совместно с представителями МЧС, МТУ, Сакимята проводим разъяснительные работы в водоемах, выезжаем комиссионно, объясняем детям, родителям, которые отдыхают в водных зонах, то есть в бассейнах, есть зоны, где, допустим, Аларче, Нижнем Аларче, водохранилище, туда тоже выезжаем, там тоже сотрудники часто, каждый день несут службу для безопасности, для охраны общественного порядка, а также безопасности детей, а также взрослых. И проводим профилактические работы. Также, допустим, в бассейнах, то есть проводим работы с администрацией, чтобы у них был спасатели, да, спасатели, жилеты, средства для купания несовершеннолетним. Еще хотелось бы еще сказать родителям, чтобы они уделяли особое внимание детям своим, чтобы контролировали, когда они находятся дома, дети дома, а родители на работе, чтобы хотя бы по телефону созванивались, узнавали, где они находятся, чтобы они что-нибудь не натворили, правонарушение либо преступление. А также часто, да, вот случаются факты, где с окон выпадают дети.
5: Да.
10: То есть, хотелось бы сказать родителям, чтобы установили решетки, убрали мебели с окон. Вот бывают такие моменты. Без присмотра, да, чтобы не оставляли детей.
9: Стол, например, близко расположен, да, к окну. Вот маленькие дети, они же такие.
10: Такие моменты бывают.
5: Да, как раз вчера в социальных сетях тоже многие видели видео, когда на окне была установлена решетка, но маленький ребенок, он по этой решетке куда-то наверх залезал. Вот по вот этой работе на самом деле действительно нужно обезопасить детей, закрыть вот эти вот оконные рамы, да, все, для того, чтобы дети не выпадали, чтобы не было случайных несчастных случаев. Вот у меня еще такой вопрос, когда дети, например, сами ездят на какие-то кружки, тоже не всегда соблюдают правила безопасности дорожного движения. Некоторые дети на самокатах ездят, да, по два человека. Вот безопасность ребенка для того, чтобы он дошел от места до места, и мы даже вот видим случаи, бывает, в социальных сетях публикуют, это, конечно, в соседних странах, да, но когда детей либо уводят, либо разговаривают с ними, чем-то задабривают, и потом ребенок теряется. Вот какие меры предосторожности вы бы сказали для родителей, чтобы они следили за детьми, потому что вот были случаи, когда родитель не уследил, дети игрались рядом с БЧК, да, насколько я знаю, несколько месяцев назад, и вот тоже случился несчастный случай.
10: Во-первых, надо сопровождать ребенка до места занятия, то есть до секции, допустим, лагерей, чтобы в момент посадки на общественный транспорт, в момент высадки, чтобы встречали каждый момент, чтобы они узнавали, звонили детям, спрашивали, где они находятся. Вот такие моменты. Бывают дети, которые не умеют пользоваться телефоном, часто теряют. Хочу сказать родителям, чтобы они купили GPS-датчики, прикрепили к сумке или к ключу, чтобы они узнавали, да, где находится в данный момент ребенок их. А по поводу фактов, которые, вот, допустим, пытались увести детей, у нас такого факта не было, не дай бог, конечно. Бывают моменты, когда ребенок теряется, заблудившись, мы находим и передаем родителям.
5: Вот, например, что, куда можно будет обращаться, да, если увидели тот факт, что ребенок маленький, да, ходит, идет, плачет, например, в неустановленном месте без родителей. Вот куда нужно обращаться, получается, лучше сразу в
10: службу 102, вызвать милицию и передать сотрудника милиции.
5: Хорошо, вот вопрос у меня по поводу тоже отдыха для детей летнего, да. Лилия Ивановна, вы работаете с детьми, да, на постоянной основе, видите, какие сейчас дети, что им нужно, что им интересно. По вашему мнению, сейчас насколько дети, именно и их родители, они, скажем так, вот стараются быть и воспитывать своих детей разносторонними, потому что бывают такие случаи, когда вот у ребенка есть желание, да, пойти на какой-то кружок, но у родителей, к сожалению, нет возможности это сделать. Вот какие советы вы даете, например, детям, да, они приходят к вам, может быть, говорят о чем-то, советуются. Вот как работа с ребенком, вот она выстраивается у вас?
7: Ну, в основном мы делаем родительские собрания, с родителями обсуждаем интересы их детей. Ну, советуем, в принципе, есть у них старшие братья и сестры, есть дяди, тети, которые могли бы, допустим, ребенка куда-то отвезти, если по желанию. Ну, у нас в школе тоже есть кружки, на которые дети тоже могут ходить. У нас есть кружки и по физическому воспитанию, у нас есть волейбол, баскетбол. Потом у нас есть кружковые работы, вот СЮД и с ЦТД ходят работники, кружковеды, и они проводят тоже вот бесплатно, эти кружки проводятся, дети с удовольствием ходят в школу. То есть если ребенок не может попасть куда-то поехать, они могут по своему направлению, к примеру, найти, допустим, у нас есть кружок английского языка, пожалуйста, ребенок может записаться. Потом есть у нас дополнительные занятия, на которые можно было бы записаться и походить это бесплатно. То есть как бы мы стараемся тоже детей поддерживать, и родителям объясняем, что ребенок – это самое главное в нашей жизни сейчас. Работа есть, работа работа, а ребенок – это у нас как цветы жизни, да, можно сказать. Поэтому стараемся дать совет выходить как-то из этих ситуаций за счет старших детей.
5: Хорошо. Гузель Джигишевна, тоже хотела спросить. Например, бывают такие случаи, когда вот родители, да, или дети, они хотят, получается, у них есть желание, да, они высказывают свои идеи о том, что, например, после пришкольных лагерей или смотрят на какие-то тенденции, да, что сейчас актуально. Бывают случаи, когда они сами предлагают школам открыть какой-то кружок, или вот еще, может быть, на следующий год говорят о том, что в пришкольных лагерях можно было бы там...
9: Нет, какую-то они, родители, не могут, потому что есть определенный госстандарт, определенный план, и по плану по каждой школе от количества, но там выделяется всего 2,5 ставки, да, кружковой работы в школах, да. И школа уже это делит, и они могут распределить эти 2,5 ставки, или 2 полные ставки, 2, этот, на 3 кружка, или по 0,5 это будет на 6 кружков, иногда как дополнительно 0,25, да, по-разному, потому что в кружке до 15 детей должно быть, да. И все, мы не можем, есть определенное этот, направление, которое могут. А то, что по желанию родителей, если они вот придут, скажут, мы хотим вот этот кружок открыть, и нет. Есть этот, вот как было сказано, в центрах детского творчества, это дополнительное внешкольное образование, они могут туда обратиться. Там очень много других направлений. Они все тоже бесплатно у нас. Вот. И есть определенный план.
6: положение на основании этих вообще нормативно-правовые документы по образованию, и мы придерживаемся этих нормативных. А то, что если хотят способность ребенка или вообще другое вот такое направление, очень много возможностей, нужно это через социальные сети можно посмотреть, но они все платные.
11: Это уже в частные,
6: да,
11: кружки.
6: Частные, да, получается. Но у них разные расценки, разные направления, набирают детей разного возраста, но они к нам не относятся, и в связи с этим мы не знаем, они этот, с какого возраста, mm-hmm. какие направления, стоимость. Им нужно самим уже этот. И, например, как они занимаются. Есть, например, если английский язык, там есть этап, первый этап, второй этап. Вот они сдают вот эти этапы и до какого-то уровня проходят. Мне кажется, по многим, по предметам, по кыргызскому языку, если взять, да, или по информатике, программированию, вот. А так нет. В школах есть определенные направления, по которым школа может открыть кружки. И mm-hmm. это только во время учебного года. А мы, образовательная организация, именно общеобразовательная, это школы, мы работаем по этот, не как календарный, у нас как учебный год. У нас это, учитывая вот лагеря пришкольные и этот экзамен ГОС, у нас это получается 10 месяцев. А нешкольные организации, они работают как календарный год. Они круглый год, 12 месяцев работают.
5: Хорошо. Наша программа подходит к концу. И вот тоже, может быть, хотелось бы какой-то совет, да, для родителей по тому, как дети могут провести летнее время с пользой и с таким в безопасности. Да? Вот, Дарья Сапарбековна, думаю, вы можете сказать.
8: Да, я, конечно, советовала бы родителям, что у детей есть сейчас время, и все-таки находить время пообщаться с детьми, да, в первую очередь. А при общении, конечно, каждый родитель найдет тот интерес, который интересен ребенку. Может, он действительно хочет ходить на кружки, а может, он хочет читать книги, да, а может, он хочет смотреть кино. И уже отсюда исходить, как ребенка увлечь чем-то полезным для его развития. Но сейчас, да, младшие дети еще легче, они увлекаются быстрее. Средний возраст, старший возраст, здесь уже надо немножко потрудиться. И поэтому я считаю, что самое главное – пообщаться с ребенком, узнать, что он хочет, предложить, если он не может выбрать, попробовать, и ребенок обязательно найдет то, что ему интересно.
5: Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Я напомню, что сегодня в программе приняли участие главный специалист Департамента образования мэрии города Бишкек Гузель Турдубаева, начальник пришкольного лагеря общеобразовательной школы номер 25 Лилия Дудинова, директор Национальной детской инженерно-технической академии Алтын Туюн Дарья Мусина, начальник инспекции по делам несовершеннолетних службы общественной безопасности УВД Первомайского района города Бишкек, капитан милиции Линар Байсеитов. Программу «Точка зрения» провела Айдай Низаркулова.
3: Урматту радиоугармандар, сиздер жогоруда «Точка зрения» программасынын кайталоосун уктуңуздар.
12: Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө анын курамына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Россия, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кирет. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы күрөшүү, экономика, соода, транспорт, энергетика жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү багытында биргелешип иш алып барышат. Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Үстүбүздөгү жылдын 31 августу жана 1 сентябрында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Анда аймактык коопсуздук, экономикалык өнөктөштүк, транспорттук байланыштар, санарип жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланат. Шанхай кызматташтык уюму өз ара ишенимди бекемдеп, элдердин достугун чыңдоого жана жалпы өнүгүүгө багытталган маанилүү эл аралык аянтча.
13: Музыка.

0: Деятельность бизнеса в Кыргызской республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. По всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений и необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
1: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
2: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
3: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
0: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
4: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
0: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
5: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
0: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
6: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
0: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
6: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
0: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг – быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
7: В Бишкеке 19:00.

Вы слушаете Беринчи Радио, в эфире итоговый выпуск новостей. У микрофона Канат Султакеев, за режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев провел заседание Оргкомитета по подготовке к празднованию 35-летия независимости Кыргызстана. В этом году основные мероприятия пройдут в Таласской области. Касымалиев отметил, что до завершения подготовки остается мало времени и подчеркнул необходимость провести юбилей на высоком организационном уровне. Он напомнил, что в марте и июле в Таласской области уже проводились выездные заседания, а также лично проверял ход строительных и подготовительных работ. На заседании обсудили программу празднования, подготовку Таласской области, концепцию концертной программы, а также готовность объектов, которые планируется открыть к празднику. По итогам заседания государственным органам поручено своевременно завершить строительные, благоустроительные и организационные работы. Адылбек Касымалиев подчеркнул персональную ответственность руководителей за выполнение поставленных задач. Кыргызстан ищет возможности для стабильного обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами. 10 августа председатель Кабмина, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек

0: Урматтуу радио угармандар, азыр сиздер «Точка зрения» программасынын кайталоосун угасыздар.
1: Добрый день, в эфире биринчи радиопрограмма «Точка зрения». В студии Айдай Низаркулова, за режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. У школьников уже начались летние каникулы, и важно, чтобы этот период был не только временем отдыха, но и возможностью для полезного и безопасного досуга. В Бишкеке с 4 июня начали работу пришкольные лагеря на базе 39 общеобразовательных школ. Для детей организованы творческие, образовательные и спортивные мероприятия, направленные на развитие способностей и укрепление здоровья. Кроме того, в летнее время для детей также доступны и другие различные секции и кружки. Вместе с тем специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности в летнее время. Родителям рекомендуется уделять особое внимание организации досуга детей, контролировать местонахождение и регулярно напоминать правила дорожного движения, а также поведение на водоемах и рассказывать о пожарной безопасности. Сегодня в эфире программы «Точка зрения» мы поговорим об организации отдыха для детей в летнее время. Для этого мы в студию пригласили главного специалиста Департамента образования мэрии города Бишкек Гузель Турдубаеву, начальника пришкольного лагеря общеобразовательной школы номер 25 Лилию Дудинову. Кроме того, у нас в студии находится директор Национальной детской инженерно-технической академии Алтын-Туюн Дарья Мусина и начальник инспекции по делам несовершеннолетних службы общественной безопасности УВД Первомайского района города Бишкек, капитан милиции Линар Байсеитов. Добрый день, дорогие гости.
2: Добрый день.
1: Я думаю, что нам нужно начать с вас, Гузель Денисовна. Расскажите, пожалуйста, вот с 4 июня, это уже на протяжении 2 недель, да, можно сказать, работают пришкольные лагеря, как и ежегодно они открыты для детей, и вот, как я ранее сказала, в 39 школах они были открыты. Расскажите нам, пожалуйста, о работе этих лагерей, сколько детей были вот оснащены вот таким вот летним отдыхом.
2: Спасибо. В городе Бишкек, как ежегодно, у нас открываются летние пришкольные лагеря с наступлением летних каникул. В этом году также мы с 3-го работает у нас, с 3 июня по 30 июня работают у нас в городе Бишкек пришкольные лагеря. В 39 школах, но база питания 35. Это вот когда рядом расположенные школы питаются в одной из школ. Если так возьмем, это вот 39-я, 56-я, не на базе 39-й, потому что количество детей, не более там 80 человек. Или 38-я школа с первой школой, или у нас Тунгучая 73-я рядом с 100-я школа. Пришкольные лагеря у нас будут работать 20 рабочих дней. В этом году мы охватили 4880 учеников. Это в возрасте с 8 по 12 лет. Конечно, первое предпочтение, это в списках у нас были дети из социально незащищенной категории. Это есть дети сироты, значит, полусироты, из многодетных это семей, малообеспеченных, дети, чьи родители являются инвалидами. И также есть отличники учебы, активисты, победители разных конкурсов, спортсмены. И по итогам вот завершения года вот так списки формируются. И надо сказать, потому что многие задают вопрос, во всех ли школах, потому что, чтобы им проинформировать, нет, это те школы открывают, у которых есть условия, потому что есть школы, где 2 здания, где начальная школа отдельно здание. В этот период у нас вот со 2 по 12, это последние экзамены, проводились государственные экзамены для 9 и 11 классов выпускников. И чтобы в это время не мешали друг другу, в связи с этим мы 2 это июня был первый экзамен государственный, 3 мы этот первый день работы пришкольного лагеря. Мы принимали детей пока их вот по отрядам, знакомили их. А с 4-го у нас 10 часов в одно и то же время во всех пришкольных лагерях было торжественное открытие. Дети наши там с 8 часов до 14.00. Двухразовое питание полноценное, это завтрак и обед. Если завтрак у них сливочное масло, хлеб, сладкий чай, сыр, каша и булочки еще есть, а в обед у них первое, второе, ну вот это все, значит, по утвержденному меню, согласованное санэпидистанцией. И в этом году то, что хорошо, у нас на питание увеличили финансирование. На каждого ребенка у нас 145 сумма в день выделяется. Если предыдущие годы было 44, в этом году постановлением, вот в январе было, кажется, принято, это Бишкекским городским кенешем, и питание увеличилось почти в 3 раза, 145 сумма. И очень вкусное, потому что и ЦГСН выезжала, и мы смотрим, как там питаются дети, как проводится. Конечно, есть у нас план работы в этих пришкольных лагерях. Из наших центров детского творчества 104 кружка, значит, работают в этот период во время работы пришкольных лагерей. У нас в городе, хочу сказать, что в городе Бишкек у нас 6 центров детского творчества, это городской, в 4 районах есть по центру, и станция юных техников. И где они расположены, и они вот распределены в этих пришкольных лагерях. Это 3-4, даже по 5 кружков, значит, они по расписанию проводят. Кроме этого, они также работают в центрах детского творчества. И в отпуск, конечно, уходят те, которые ушли в июне, они приходят уже с июля, начинают, меняются. Mm-hmm. И все лето у нас в центрах детского творчества будут работать тоже кружки. Это для родителей, если вдруг некуда, отвозить детей к бабушкам, дедушкам, если они работают, можно территориально, подойти и записать центр детского творчества на определенные кружки своих детей.
1: Uh-huh. А вот эти кружки в центрах детского творчества можно, получается, просто подойти в центр по своему району, да, и да, тут же записаться?
2: Да, правильно? Там выбрать именно в июле, в августе, какие кружки работают, и записаться, чтобы хотя бы в летнее время, чтобы дети были под контролем, все-таки чему-то обучались. Это очень хорошие, созданные для детей условия, они все бесплатные у нас. Потому что летнее время, сейчас безопасность детей, жизнь, здоровье их, и очень важно, родители работаем, дети предоставлены сами себе, и каждый день, после праздников майских, во всех школах классные руководители, администрация проводили разъяснительные мероприятия, беседы, встречи, собрания с родителями, с детьми, проводили инструктаж, разъяснение, как себя вести в летнее время, какие есть службы, экстренного вызова, 111, служба, 112, 102, если вдруг оказались в какой-то ситуации. И вот эти мероприятия мы все проводили, есть и протоколы в школах, но все равно надо, чтобы родители следили за своими детьми, как они проводят свободное время, потому что количество ДТП все равно растет, а тем более сейчас в такую погоду, жарко очень, наши дети ходят и в бассейны, к прудам, к речкам тоже. Нужно соблюдать безопасность, как себя вести в таких объектах. И тем более сейчас сезон лагерей начинается, загородные лагеря на побережье Сукуля, в горах тоже есть этнолагеря. Вот проводим такую беседу и, конечно, передали детей. Вот 29 у нас последний звонок был, да, и до этого вот по параллелям проводили. И после таких мероприятий всех детей передали родителям, потому что в летний период уже общеобразовательные организации не несут ответственность за за детей, так как они вышли на летние каникулы, и за безопасность детей несут ответственность родители.
1: Работа вот этих пришкольных лагерей, она когда заканчивается? И вот, например, один поток детей, да, сколько времени они проводят вот в школах согласно вот этим пришкольным лагерям?
2: У нас только один поток. Это вот в июне только месяце. Вот с 3 по 30. 30 у нас будет как раз торжественное закрытие пришкольных лагерей. Ну, концертная часть есть, приглашают шоу разные, дети сами участвуют. Это 20 рабочих дней, потому что наши педагоги тоже должны в отпуск уйти, отдохнуть. И в июле месяце, потому что в этом году, 26 июня, будет и вручение это свидетельств для 9-классников и аттестатов для выпускников, 11-классников. И после этого педагоги будут по графику утвержденному уходить в отпуск. И начнутся как раз вот эти ремонтные работы. В тех школах, которые еще не открыли пришкольные лагеря, у них уже начались работы. 50, даже больше процентов педагогов, они уже находятся в отпуске. И вот в связи с этим у нас только один поток. Но в июле наших детей мы вывезем в загородный лагерь на побережье Исыкуля. У нас в этом году тоже будет один поток, охват вот 700 детей. Это уже списки формируют также школы. По количеству учащихся, это с 9 по 15 лет, распределяются путевки, и они уже формируют список детей, которые поедут на Исыкуль отдыхать.
1: Хорошо. Лилия Ивановна, у меня к вам вопрос. Вот вы сами работаете с детьми, да, я думаю, что это уже который год участвуете в этих пришкольных лагерях. Расскажите, пожалуйста, вот каким образом эти пришкольные лагеря, как они влияют на детей, насколько они им помогают получить новые знания, навыки, да, раскрыться, и вот чтобы их летний отдых прошел так очень довольно плодотворно и интересно.
3: Ну, я хочу про нашу школу сказать, что наша школа очень, очень зеленая, то есть мы эко-школа. Здесь детям очень комфортно. В лагере созданы все условия для интересного досуга. Полезный отдых для детей – это самое главное. С ребятами работают опытные педагоги СЮД и ЦДТ. Также у нас есть танцы, три раза в день. Три раза в неделю приходит педагог, который с ними занимается танцами. Детям очень нравится, потому что они проводят очень интересные занятия с этими педагогами. Также на протяжении всего отдыха находятся рядом педагоги, опытные педагоги. Это то есть как бы мы, учителя, им помогаем во всех начинаниях. То есть если они чем-то заинтересовались, мы уже начинаем развивать их интерес дальше. Поддерживаем их и новыми какими-то начинаниями. То есть ребенок может адаптироваться в этих условиях. Ну, то есть он может что-то новое для себя открыть, потому что благодаря вот этим кружкам они в себе начинают что-то новое открывать. Они начинают, допустим, увлекаться рисованием там, или, допустим, бисером, или вот они делают мозаики различные. Ну и благодаря заботе нашим профессионалам, каждый ребенок чувствует себя комфортно, уверенно, интересно и проводит время на должном уровне. Для детей подготовлена обширная программа, в которую включаются и спортивные мероприятия, мы вот проводили веселые старты, также конкурсы на инсценировки сказок, проводили эстафеты. Потом проводили творческие мастерские, где мы выставляли, делали как показательные мероприятия. Приглашали наших учителей, которые могли бы оценить. То есть мы делали оценку и выдавали грамоты. Делали сами грамоты для них, подготавливали. И они получали первые, вторые, третьи места. Потом игровые увлекательные программы были. Каждый день для детей это как новые впечатления. То есть они приходят, они не знают, что на следующий день их ждет, но они знают, но мы не открываем полностью секреты наши. И когда они приходят и говорят: «Вау, это очень-очень для нас интересно». В каком плане? В том, что у них загораются глаза, и они хотят еще больше пригласить кого-то хотят в этот лагерь. Но, к сожалению, мы набрали сейчас нужное количество детей. Хотелось бы, конечно, больше количества детей набрать, потому что многие детки хотят заниматься. Им интересно, они делятся друг с другом. Им очень интересно, как у нас проходит время. Мы делали инсценировку сказок. тоже дети, очень детям понравилось. Потом ищем, мы ищем таланты. У нас, оказывается, очень талантливые дети. Да. Хотя мы даже, вот, допустим, ну как, не предполагали, что настолько у нас талантливые дети. Когда вот они начинали показывать свои, вот, допустим, инсценировки, там, песни какие-то готовили, какие-то делали танцы интересные очень. Мы вообще в них открывали других детей. То есть у них как бы зарождалась какая-то дружба, даже когда они не дружили между собой, тут дружно, они дружная компания, они что-то делают, что-то мыслят, что-то, допустим, инсценируют, это тоже с детей как, как сплачивает, да?
2: Сближает.
3: Да, сближает. И большое внимание также уделяется здоровью детей. То есть здоровое питание, которое они получают сейчас, двухразовое питание, очень для них, как говорится, ну, подспорье, да, некоторые дети даже в обед, когда они кушают, голодные бегают. А здесь, допустим, они питаются очень хорошо. Также не забываем про питье. То есть у нас питьевой режим, каждый ребенок приносит с собой обязательно бутылочку с водой. Ну и так мы набираем в столовой кипяченую воду, берем, охлаждаем, на следующий день разливаем по бутылкам, 5-литровые бутылки берем, и деткам, кто хочет попить, мы наливаем, то есть, питьевую воду, даже кипяченую, если они, допустим, не могут такую сырую воду пить. Ну и большое внимание также мы уделяем тому, что ежедневно мы проводим все новые-новые конкурсы, все новые-новые занятия, и они больше хотят находиться времени в лагере, нежели идти домой. А почему так рано, почему мы уходим рано, почему не до 5 часов, то есть как бы дети просятся еще. Ну и наш лагерь, получается, это территория детства, радости, безопасности и новых открытий. Здесь каждый день становится маленьким праздником, а летние каникулы превращаются в настоящее приключение, которое запомнится им надолго. И в следующий раз, я думаю, когда еще будет у нас лагерь на следующий год, они с удовольствием будут приходить и также наслаждаться всеми прелестями наших вот программ.
1: У меня такой вопрос. Во время вот этих пришкольных лагерей дети, вообще каким образом предлагается программа? Может быть, она все-таки каждый год меняется, да? Может быть,
2: есть положение о работе лагеря и формируется план работы лагеря с учетом вот этих кружков, секций. В пришкольных лагерях у нас работают инспектора ИДН, инспектора ГАИ тоже задействованы, за каждым школам есть закрепленный же медкабинет работает, то есть закрепленные медицинские работники, это врач или медсестра на постоянной основе, пока лагерь работает. И также наши педагоги с администрации, педагоги начальных классов, учителя музыки, физической культуры, они все работают, потому что там не только развлекательные, там есть еще спортивные соревнования, состязания проводятся. Если близко расположены две школы, они соревнуются между собой. И также с нами работает этот департамент спорта, физической культуры и спорта, потому что у нас есть межведомственный план работы, и все это там прописано. И, знаете, а детей, вот, которых мы формируем списком, это сначала информация о открытии доводится до родительской общественности или до опекунов, и потом они уже пишут заявление, да?
3: Да,
2: на основании заявления родителей. И вот формируются дети, это список детей с такой по такой. Потом эта заявка дается в районное управление образования, потому что там, чтобы питание, да, предусмотрели полностью, рассчитали, это же все тендер проводится. И знаете, и по возрастам уже делят этот, до 30 лет. Ой, это человек, да, в отрядах 25, ну, в некоторых вот 30, и вот по-разному, потому что у нас в одном пришкольном лагере 60 детей, где-то 90, а вот в Ленинском районе у вас 150. Они открыли в 10, да, в школах, кажется, Ленинский район, и во всех школах по 150 детей. И там вот задействованы все педагоги. После завершения они с 1 июля, да, уйдут в отпуск.
1: А как рассчитывается, в каких школах могут открываться?
2: Это уже школа на выбор. Они вот до уже с апреля начинают, потому что есть, попадают в титул. школы, у которых планируется, например, большой капитальный ремонт или там замена санузлов, каких-то труб, да, вот отсюда. А если у них нормально, позволяет, значит, эти школы дают заявки, и что до такого-то количества мы можем открыть пришкольные лагеря. И как было до этого сказано, чтобы они не мешали нашим же экзаменам. Ну, вот так мы все планируем. А есть школы, в которых вообще нету желающих. Например, центральные бывшие гимназии, почти там нет желающих. Потому что они, дети, уже у них запланировано семейный отдых, уезжают на Иссык-Куль, к бабушкам, дедушкам, или записаны разные кружки в городе. Ну, вот так, сейчас же очень много условий создано. Но они, многие из них все платные. А у нас то, что мы говорим, это и в центрах детского творчества, кружки, и в наших лагерях, все для детей, все бесплатно. Все за это оплачивается с местного бюджета.
1: Дарья Сапарбековна, хотелось бы тоже у вас спросить, расскажите, в летнее время мы знаем, что у Алтын-Түйін тоже есть детский лагерь, да, который набирает детей. Вообще в летнее время доступны ли какие-то кружки, которые предоставляет ваш центр для детей?
2: Спасибо. Да, конечно, я хочу сказать и Алтын-Түйін, где в летнее время у нас создается определенный график работы для того, чтобы дети, которые не могли в течение года посещать наши кружки, в силу занятости в школе там, или дальности расположения, все равно время получается такое ограниченное. В силу того, что ребенку некогда, наверное, сообразить, на какой кружок бы он пошел, то с 1 июня у нас открываются кружки, они называются летние, временного пребывания, да, и ребенок, который хотел бы участвовать, мечтал, часто они говорят, я мечтал принять участие или заниматься в этом кружке, они приходят именно на летнее время. И вот июнь, практически до 10 июля, мы стараемся занять таких детей тем творчеством, которое им нравится. Инженерно-техническая академия на сегодня одна из самых востребованных направлений, STEM-направление. То есть это инженерия, это робототехника, прикладное творчество, это 3D-моделирование, это программирование, дроностроение, это изучение, геймерификация, то есть изучение детьми разных игр. И вместе с тем в Алтын-Түйіні работают, конечно, кружки и раннего развития детей. То есть, когда сейчас старшие дети, так скажем, освободились от школы, да, отдыхают, они приводят своих младшеньких и прививают ребенку вот эту социализацию, да, там, то есть они посещают свои кружки. Вместе с тем у нас есть и спортивные кружки, есть кружки арт-направления, это прикладные, зонды, 3D-дизайна, есть кружки даже танцевальные. Потому что, несмотря на то, что это инженерно-техническое направление, дети очень много, все равно части времени проводят за компьютерами, и чтобы все-таки сохранить здоровье, кроме спорта, не все туда идут, открыты кружки и танцевальные, и особенно девочки после занятий даже робототехникой приходят и танцуют. И поэтому это возможность развить творчество ребенка, осуществить его мечту. Есть часть детей, которые у нас продолжают заниматься, то есть в течение года около 2000 детей, из них хотя бы, если у нас остается 35-50%, это больше 1500 детей, которые также продолжают заниматься в наших кружках. Как сказали предыдущие мои коллеги, 1 июля или 10 июля их очень сложно вытеснить за пределы, потому что тоже начинаются ремонты, отпуска, а детям хочется заниматься. И вот я еще хотела бы сказать вот о чем. Это мы говорим только об Алтын-Түйіні. Да. Но являясь координатором и организацией дополнительного образования республики, я хочу сказать, что уже 5 лет внешкольные организации или организации дополнительного образования наряду со школами стали открывать лагеря. Но раньше как-то было школа, на нас особо внимания не обращают, и кто может открывал, но нас снова же не замечали. Но 5 лет, хорошая статистика, которая дает охват детей по республике, а это дети из разных самых дальних регионов, то есть те, которые могут посещать наши кружки. И посещать лагеря на базах организации дополнительного образования, но их попроще называть нешкольные организации. И вот они у нас есть и в Атбаши, и там в Чоналае, да, и в Алабуке. И в этом году больше 40, ну если точно, 42 организации открыли летние лагеря. Угу. Также открылись 3 числа после всех мероприятий 1 июня. И до сегодняшнего дня, они вообще до 30 должны работать, но также по движущему графику есть те, которые остаются потом уже на кружковой работе, педагоги, и также продолжают. Вот в этом году охват на сегодняшний день 5141 ребенок, который посещает. То есть столько детей не сидят за телефонами, не хулиганят во дворе, да, я не знаю, там, не заняты просто играми в компьютере, а они развивают те способности, которые есть. И мы часто слышим от родителей: а я не знала, что мой ребенок рисует, что мой ребенок, оказывается, увлекается робототехникой, раскрывается способности, потому что он уже сосредоточен на этом творчестве. Угу. Вот если даже в течение учебного года ему немножко надо разрываться, а здесь они приходят и раскрываются максимально. И еще что плюс, вот для нас, они же в сентябре приходят, записываются и начинают заниматься в наших кружках. И мы считаем, что это вот летний отдых, он еще и профилактическая, профориентационная такая работа. Сотни-сотни детей приходят и записываются во внешкольные организации, а их сегодня в Кыргызстане занимается более 80 тысяч в течение учебного года.
1: Вот на самом деле, да, сейчас в последнее время, да, после того, как мы видим уже многие годы, дети прикованы тоже к телефонам, к планшетам, да, и у многих родителей сейчас наоборот такое желание занять детей большим количеством активности для того, чтобы они, во-первых, меньше времени проводили за гаджетами, да, во-вторых, чтобы они были здоровее. Вот тоже такой вопрос, вот. Что, как вы замечаете, насколько вот эти вот новые кружки, вот вы сказали, что родители приходят и говорят: я не знал, что мой ребенок этим интересуется или это имеет. И это плюс также все-таки как профориентация, действительно, которые сейчас тоже собираются уделять в будущем много внимания, да, насколько я знаю, хотят вот в школах тоже усилить профориентационную работу. Вот какие кружки, с какого возраста, например, можно приходить именно в Алтынтуюн детям и вот в этих внешкольных организациях, которые вы координируете по всей стране?
2: Детей, ну, как бы скажем, по нормативным документам, ну и на практике так и получается. Мы принимаем детей от 4 лет и до 18 лет включительно. Понятно, что каждый возраст по своим возрастным возможностям. Есть кружки и студии раннего развития, то есть это дети до школьного возраста. На этот же возраст рассчитаны танцевальные студии, рассчитаны студии изобразительного искусства, такие студии, как лепка, бумажная пластика, которые развивают там мелкую моторику рук. Есть даже спортивные студии, например, в студии тхэквондо уже принимают с 5-6 лет детей. Есть языковые, то есть родители очень хотят, чтобы ребенок с 4 лет уже заговорил на английском, да, или на киргизском. И дети, родители ведут, и дети занимаются, но мы хотим сказать, что до 7 лет в основном это родители хотят. Ребенок еще не знает, что он хочет, но родители хотят. Далее, конечно, по своему возрасту, вот на этот возраст детей у нас мало студий инженерно-технического направления, потому что пока ребенок не готов психологически, морально развитием своего мозга. Да, есть такие студии «Лего», называется программа «Веду», где мы берем 6-7-летних. Ну, это первые «Лего», которые они строят и уже как бы инженерные какие-то мышления продумывают. А уже с 7 лет здесь принимается как цифровая грамотность, да, детей, это умение пользоваться компьютером, ноутбуком, это и студии робототехники особенно. Это самое любимое направление, когда дети сначала складывают, а потом программируют, потом их трактора или машины едут, и они визжат от счастья, что их модель поехала. Ну и вот эта робототехника, когда мы говорим, часто понимают, что это ну, какое-то лего стоит и все. Оно, конечно, нет. Оно усложняется из года в год, и начиная со среднего школьного возраста и до старшего, они переходят на программирование, и уже могут не просто из лего строить, а запрограммировать, потом собрать и потом уже какое-то инженерное решение давать. Вместе с тем есть очень интересное у нас такое направление, как конструкторское, особое конструкторское бюро, так серьезно оно называется. И сюда уже приходят дети, которые вот этот весь этап прошли, и они могут заниматься в этом особом бюро. Но в чем особенность? Они же там должны создать такую модель, такой проект, который идет на патентирование. И в Кыргызпатенте на сегодня запатентовано более 17 работ детей, которые своими руками сделали. Конечно, есть серьезные руководители, да, но это очень серьезные дети. Вот мы смотрим, думаем, хорошее будущее Кыргызстана, потому что это дети, которые уже знают в жизни, что они хотят.
4: Дизайнеры, архитекторы, да. Будущие программисты.
2: Это уже более старшие дети. Ну, а младшие дети, видя, очень стремятся. Есть программы двухгодичные, трех, пяти, семи. И вот дети от 7 до 10 лет не уходят и все время занимаются. И хотят этим заниматься.
1: Хорошо, Ленар Бектурганович, естественно, мы должны поговорить обязательно о безопасности детей в летнее время. Это время, когда многие дети остаются без такого длительного присмотра, да, потому что в школу они уже не ходят, а родители могут быть заняты на работе. Вот основные меры безопасности, на что нужно обратить внимание родителям, как обеспечить безопасность детей, какие рекомендации вы можете дать?
5: Здравствуйте. На территории Первомайского района в 5 школах есть пришкольные лагеря, и сотрудники УВД Первомайского района, то есть приказом начальника УВД Первомайского района закреплены за этими школами в целях безопасности детей. И каждый день они несут службу, охраняют охрану общественного порядка, обеспечивают охрану общественного порядка. А по поводу летнего периода, то есть на летних каникулах, сотрудники УВД Первомайского района, инспекции по делам несовершеннолетних, несут службу в парковых зонах, в водоемах, в целях безопасности детей. То есть каждый день работают, несут службу в ночное время и дневное время. Есть закон Кыргызской Республики от 21 июля 2015 года за номером 185 о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию Кыргызской Республики. То есть в летнее время после 23 часов без сопровождения взрослых дети не должны находиться на улицах. Да. То есть мы проводим рейдовые мероприятия. Подросток ночью выявляем и передаем несовершеннолетних законным представителям.
3: И есть еще штрафные, да? Надо есть, напомнить,
5: да,
3: родителям.
5: Да, налагаем штраф в размере 1000 сомов по статье 74 Кодекса о правонарушениях. Мы еще совместно с представителями МЧС, МТУ, Сакимята проводим разъяснительные работы в водоемах, выезжаем комиссионно, объясняем детям, родителям, которые отдыхают в водных зонах, то есть в бассейнах. Есть зоны, где, допустим, Аларче, Нижнем Аларче, водохранилище. Туда тоже выезжаем, там тоже сотрудники часто, каждый день несут службу для безопасности, для охраны общественного порядка, а также безопасности детей, а также взрослых. И проводим профилактические работы. Также, допустим, в бассейнах, то есть проводим работы с администрацией, чтобы у них был спасатели, да, спасатели, жилеты, средства для купания несовершеннолетним. Еще хотелось бы еще сказать родителям, чтобы они уделяли особое внимание детям своим, чтобы контролировали, когда они находятся дома, дети дома, а родители на работе, чтобы хотя бы по телефону созванивались, узнавали, где они находятся, чтобы они что-нибудь не натворили, правонарушение либо преступление. А также часто, да, вот случаются факты, где с окон выпадают дети. Да. Хотелось бы сказать родителям, чтобы установили решетки, убрали мебели с окон. Вот бывают такие моменты. Без присмотра, да. Чтобы не оставляли детей.
4: Стол, например, близко расположен, да. К окну. Вот маленькие дети, они же такие...
5: Такие моменты бывают.
1: Да, как раз вчера в социальных сетях тоже многие видели видео, когда на окне была установлена решетка, но маленький ребенок, он по этой решетке куда-то наверх залезал. Вот по вот этой работе на самом деле действительно нужно обезопасить детей, закрыть вот эти вот оконные рамы, да, все для того, чтобы дети не выпадали, чтобы не было случайных несчастных случаев. Вот у меня еще такой вопрос, когда дети, например,

0: дети игрались рядом с БЧК, да, насколько я знаю, несколько месяцев назад, и вот тоже случился несчастный случай.
1: Во-первых, надо сопровождать ребенка до места занятия, то есть до секции, допустим, лагерей, чтобы в момент посадки на общественный транспорт, в момент высадки, чтобы встречали каждый, каждый момент, чтобы они узнавали, звонили детям, спрашивали, где они находятся. Вот такие моменты. Бывают дети, которые не умеют пользоваться телефоном, часто теряют. Хочу сказать родителям, чтобы они купили GPS-датчики, прикрепили к сумке или ключу, чтобы они узнавали, где находится в данный момент ребенок их. А по поводу фактов, которые вот, допустим, пытались увести детей, у нас такого факта не было, не дай бог, конечно. Бывают моменты, когда ребенок теряется, заблудившись, мы находим и передаем родителям.
0: Вот, например, что, куда можно будет обращаться, да, если увидели тот факт, что ребенок маленький, да, ходит, идет, плачет, например, в неустановленном месте без родителей. Вот куда нужно обращаться, получается, лучше сразу в
1: милицию. Службу 102, вызвать милицию и передать сотрудникам милиции.
0: Хорошо, вот вопрос у меня по поводу тоже отдыха для детей летнего, да. Лилия Ивановна, вы работаете с детьми, да, на постоянной основе, видите, какие сейчас дети, что им нужно, что им интересно. По вашему мнению, сейчас насколько дети, именно и их родители, они, скажем так, вот стараются быть и воспитывать своих детей разносторонними, потому что бывают такие случаи, когда вот у ребенка есть желание, да, пойти на какой-то кружок, но у родителей, к сожалению, нет возможности это сделать. Вот какие советы вы даете, например, детям, да, они приходят к вам, может быть, говорят о чем-то, советуются. Вот как работа с ребенком, вот она выстраивается у вас?
2: Ну, в основном мы делаем родительские собрания, с родителями обсуждаем интересы их детей. Ну, советуем, в принципе, есть у них старшие братья и сестры, есть дяди, тети, которые могли бы, допустим, ребенка куда-то отвезти, если по желанию. Ну, у нас в школе тоже есть кружки, на которые дети тоже могут ходить. У нас есть кружки и по физическому воспитанию. У нас есть волейбол, баскетбол. Потом у нас есть кружковые работы, вот СЮД и с ЦТД ходят работники, кружковеды, и они проводят тоже вот бесплатно, эти кружки проводятся, дети с удовольствием ходят в школу. То есть если ребенок не может попасть куда-то поехать, они могут по своему направлению, к примеру, найти, допустим, у нас есть кружок английского языка, пожалуйста, ребенок может записаться. Потом есть у нас дополнительные занятия, на которые можно было бы записаться и походить это бесплатно. То есть как бы мы стараемся тоже детей поддерживать, и родителям объясняем, что ребенок – это самое главное в нашей жизни сейчас. Работа есть, работа работая, а ребенок – это у нас как цветы жизни, да, можно сказать. Поэтому стараемся дать совет выходить как-то из этих ситуаций за счет старших детей.
0: Хорошо. Гузель Джигишевна, тоже хотела спросить. Например, бывают такие случаи, когда вот родители, да, или дети, они хотят, получается, у них есть желание, да, они высказывают свои идеи о том, что, например, после пришкольных лагерей или смотрят на какие-то тенденции, да, что сейчас актуально. Бывают случаи, когда они сами предлагают школам открыть какой-то кружок, или вот еще, может быть, на следующий год говорят о том, что в пришкольных лагерях можно было бы там
3: нет, какую-то... Нет, они родители не могут, потому что есть определенный госстандарт, определенный план. И по плану, по каждой школе от количества, ну, там выделяется всего 2,5 ставки, да, кружковой работы в школах, да. И школа уже это делит, и они могут распределить эти 2,5 ставки.

0: ставки или две полные ставки, две этот на три кружка, или по 0,5 это будет на 6 кружков, иногда как дополнительно 0,25, да, по-разному, потому что в кружке до 15 детей должно быть, да, и все, мы не можем, есть определенное этот направление, которое могут, а то, что по желанию родителей, если они вот придут, скажут, мы хотим вот этот кружок, откройте, нет. Есть этот, вот как было сказано, в центрах детского творчества, это дополнительное внешкольное образование, они могут туда про этот обратиться, там очень много других направлений, они все тоже бесплатно у нас, вот, и вот, и есть определенный план, положение на основании этих, вообще нормативно-правовые документы по образованию, и мы придерживаемся этих нормативных. А то, что если хотят способность ребенка или вообще другое вот такое направление, очень много возможностей, нужно это через социальные сети можно посмотреть, но они все платные.
1: Это уже в частные,
0: да,
1: кружки.
0: Частные, да, получается. Но у них разные расценки, разные направления, набирают детей разного возраста, но они к нам не относятся, и в связи с этим мы не знаем, они этот, с какого возраста, какие направления, стоимость. Им нужно самим уже этот. И, например, как они занимаются. Есть, например, если английский язык, там есть этап, первый этап, второй этап. Вот они сдают вот эти этапы и до какого-то уровня проходят. Мне кажется, по многим, по предметам, по кыргызскому языку, если взять, да, или по информатике, программированию, вот. А так нет. В школах есть определенные направления, по которым школа может открыть кружки. И это только во время учебного года. А мы, образовательная организация, именно общеобразовательная, это школы, мы работаем по этот, не как календарный, у нас как учебный год. У нас это, учитывая вот лагеря пришкольные и этот экзамен ГОС, у нас это получается 10 месяцев. А внешкольные организации, они работают как календарный год. Они круглый год, 12 месяцев работают.
1: Хорошо. Наша программа подходит к концу, и вот тоже, может быть, хотелось бы какой-то совет, да, для родителей по тому, как дети могут провести летнее время с пользой и с таким в безопасности, да? Вот, Дарья Сапарбековна, думаю, вы можете сказать.
2: Да, я, конечно, советовала бы родителям, что у детей есть сейчас время, и все-таки находить время пообщаться с детьми,
0: да,
2: в первую очередь. А при общении, конечно, каждый родитель найдет тот интерес, который интересен ребенку. Может, он действительно хочет ходить на кружки, а может, он хочет читать книги, а может, он хочет смотреть кино. И уже отсюда исходить, как ребенка увлечь чем-то полезным для его развития. Но сейчас, да, младшие дети еще легче, они увлекаются быстрее. Средний возраст, старший возраст, здесь уже надо немножко потрудиться. И поэтому я считаю, что самое главное – пообщаться с ребенком, узнать, что он хочет, предложить, если он не может выбрать, попробовать, и ребенок обязательно найдет то, что ему интересно.
1: Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Я напомню, что сегодня в программе приняли участие главный специалист Департамента образования мэрии города Бишкек Гузель Турдубаева, начальник пришкольного лагеря общеобразовательной школы номер 25 Лилия Дудинова, директор Национальной детской инженерно-технической академии Алтын Түйүн Дарья Мусина, начальник инспекции по делам несовершеннолетних службы общественной безопасности УВД Первомайского района города Бишкек, капитан милиции Линар Байсеитов. Программу «Точка зрения» провела Айдайна Заркулова.
3: Урматтуу радио кугармандар, сиздер жогоруда «Точка зрения» программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө анын курамына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан, Кытай, Россия, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кирет. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы күрөшүү, экономика, соода, транспорт, энергетика жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү багытында биргелешип иш алып барышат. Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Үстүбүздөгү жылдын 31 августу жана 1 сентябрында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Анда аймактык коопсуздук, экономикалык өнөктөштүк, транспорттук байланыштар, санарип жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланат. Шанхай кызматташтык уюму өз ара ишенимди бекемдеп, элдердин достугун чыңдоого жана жалпы өнүгүүгө багытталган маанилүү эл аралык аянтча.
5: Есть места, где земля хранит память поколений. Где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.